Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Прохладные плюс 17, тучи и осадки в столичном регионе. Синоптики на сегодня прогнозируют примерно до полудня. Затем, по прогнозам, погода наладится. И метеорологи даже пообещали солнце и плюс 22. Но по прогнозу на завтра, например, тучи и дожди вернутся, причем сразу же на всю абсолютно пятницу. Ну а в плане дорожной ситуации в столице Яндекс.Карт показывает, что глобальных заторов на 7 утра не наблюдается. Из всех направлений сложнее всего ехать из области к Москве по Ленинградскому, Новорязанскому, по Щелковскому, а также на энтузиастов при въезде в город и еще на МКАД около Ярославского.
2: В российской столице 7 часов утра. Этот четверг начинаем с новостей, как и любой другой день недели. Денис Лизин в студии. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет и всем доброе утро. Давайте с жилищной тематики начнем. Тут есть очень интересная новость от Центробанка и Минстроя. Разрабатывают эти ведомства законопроект, который в корне изменит порядок предоставления рассрочек при покупке жилья. В частности, анонсируют, что новые правила позволят вводить вообще запрет на разницу в стоимости квартиры при полной оплате и при оплате частями. Также ведут ограничения для участников долевого строительства. Ну вот, например, рассрочка по договору долевого участия будет действовать скоро только после ввода дома в эксплуатацию. И сразу говорят, что максимальный срок такой рассрочки будет, как предел, 3 года. Также ограничат размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Это будет не более 20% годовых от суммы самой просроченной задолженности. И, кстати, в кредитной истории гражданина такого будет отражаться информация о рассрочке. И еще по инициативе ЦБ и Минстроя узаконят запрет самим застройщикам увеличивать стоимость жилья при покупке с использованием рассрочки и давать скидки тем, кто оплачивает квартиру сразу целиком и без кредитных денег. Завершили укладку рельсовых плит на испытательном полигоне в Ленинградской области, где будут скоро тестировать все системы высокоскоростной железной дороги Москва-Петербург, и где в том числе будут обкатывать новейшие наши поезда. Как сообщили в РЖД, это участок ЖД-магистрали длиной примерно 1 километр, ну чуть больше, где будут несколько стрелочных переводов, несколько путей. Теперь железнодорожники будут укладывать там на специальные рельсовые плиты сами рельсы, причем они тоже будут особенные, длинные очень и термоупрочненные. И добавят еще 1500 датчиков, чтобы отслеживать буквально все на этом километровом тестовом участке высокоскоростной ЖД-дороги. Саму магистраль Москва-Петербург, напомню, полностью для пассажиров будут открывать к лету 2028 года. Прекрасно, это будет техническая новинка, и главное, она нам всем привычна и понятна. А вот в ходе следующей новости, а она от разработчиков нейросетей, приходит понимание, что так называемый ИИ нам всем еще покажет. Вот есть в США знаменитая научно-исследовательская организация OpenAI. Она занимается разработками как раз в области искусственного интеллекта, и ее девиз — сделать так, чтобы технологии ИИ приносили людям пользу. Так вот, там айтишники недавно тестировали новые модели нейросетей, ставим разные задачки, наблюдая, как искусственный интеллект их решает. Эти новые модели ИИ тут же повели себя как хакеры в жизни. Тест нейросетей, которые нам, пользователям, еще не показывали, проходил на изолированном внутреннем компьютерном сервисе. ИИ обнаружил в этом закрытом сервисе неизвестную разработчикам уязвимость, сам себе повысил привилегии и просто ушел в интернет. А там в интернете взломал одну из крупнейших платформ для разработчиков же искусственного интеллекта, потому что ИИ решил, а вот там, наверное, могут быть ответы и решения на поставленные мне задачки. В общем, разработчики ИИ в Штатах, мягко скажем, пришли в шок от поведения создаваемой ими же нейросети и назвали это беспрецедентным по уровню киберинцидентом, который при этом совершили сами киберсети.
2: Ну откуда ты знаешь, может, тебе новости сейчас ИИ этот изгенерировал?
1: Вот, кстати, не исключено.
2: Вот проверяй потом за собой, а то что-нибудь скажешь такое.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: С добрым утром, друзья!
3: С добрым!
2: Вот и четверг, 23 июля 2026 года. Год тоже надо напоминать на всякий случай. И мы вас приветствуем всех и каждого. И впереди у нас, как всегда, 4 часа. Прекрасная музыка, прекрасные игры, прекрасные вы. Потому что сегодня тема от слушателя.
3: Да, сегодня тема от Ольги из Ярославля. И мне кажется, каждому из нас сегодня будет что сказать. Парк пубертатного периода. Вот так Дима в свое время эту тему обозначил. Вместе, собственно, с Ольгой они пришли вот к такой формулировке. Ну а в целом Ольга спрашивает, что невероятно творили мы с вами в подростковом возрасте.

0: Ингрид на радио 7, точное столичное 7.12. Ну и давайте послушаем, что мы с вами могли пропустить этим ранним утром.
1: Практически одной строкой расскажу. Разлетелась новость, и весь интернет поддержал. Ввести в школах курсы по этике и культуре речи предложили в общественной палате. А я знаете, что добавлю? Если слушать Радио 7, у нас и с этикой все хорошо. У нас есть Татьяна Баранова. У нас и с русским языком и культурой речи все прекрасно. У нас
0: остальные есть ведущие, конечно, да.
1: Владимир Пахомов. Ладно, остальные ведущие тоже ничего. К завтраку будет новость, уж не знаю, но мне кажется, вот сезонно как-то нам медики напоминают, сколько максимум вкусного летнего можно съесть. Ну, например, вот добрались до дыни. То нам говорили, сколько есть черешни, то говорили, сколько клубники. Вот ты сколько, Дим, за один раз можешь дыни съесть? Если любишь, конечно.
0: Я точно съедал две лично. Я как-то пришел в гости и принес с собой две дыни. А люди не стали есть, я их съел. Одна была кругленькая, которая у нас называется в народе колхозница, а другая была длинная такая, которая...
1: Торпеда,
0: совершенно верно. Есть еще дыня гуляби, ну, такую я с собой не... Я съел, ну, будем считать, полторы. Одну торпеду я съел.
1: Безопасно для здоровья 200-300 граммов. Это сильно меньше, Дим. Ну,
0: у меня
1: выжил.
0: Было 4 килограмма, да, за вечер. Но, друзья, это был целый вечер. Действительно, я ел только дыню, пил воду, и то есть никаких там напитков, ничего.
1: В любом случае, всем приятного аппетита и прекрасного здоровья. Так, отлично разлетелась некая аналитика по сети. Смотрите, Мэтт Дэймон, оказывается...
0: Подожди, про окрошку ничего не писали?
1: Про окрошку пока не писали.
0: Мэтт Дэймон,
1: самая дорогая потеряшка Голливуда. В общем, в интернете давно шутят, что Мэтт практически актер одной роли, его вечно возвращают домой из разных передряг. Вот в «Спасти рядового Райана» за его героем отправляет целый военный отряд, помните, наверное. В «Интерстелларе» астронавты летят через космос, чтобы найти персонажа Дэймона на далекой планете. В «Марсианине» НАСА организует масштабную экспедицию по спасению Марка Уотни, оставшегося одного на Марсе. А теперь к этому списку добавилась еще и «Одиссея», где главный герой долгие годы пытается вернуться на родную Итаку. 600 миллионов примерные бюджеты фильмов, где теряют Мэтта Дэймона и потом, собственно, возвращают обратно. Мне кажется, что отличный рекорд.

0: для книги рекордов Гиннесса.
1: Ну, Мэтт, видимо, вы стоите того, с чем мы вас и поздравляем. Друзья, едем дальше. Через пару минут для вас гороскоп. Но сначала дуэт имени Джорджа Майкла, он же Уэм.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Шер, прекрасная здесь на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и вот, будем надеяться, прекрасный астропрогноз на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Возможно, москвичи не поверят, но сегодня четверг, 23 июля. Да, и там прохладно, как всегда. Знаки огня. Сократите до минимума любые физические перегрузки. Излишняя самоуверенность и экстремальный спорт могут привести овнов, львов и стрельцов к травмам или упадку сил.
0: Знаки земли сегодня обнаружат, что старая вещь или проект, который планировалось списать в утиль, вдруг обретут высокую ценность. Тельцы, девы и козероги, этот внезапный ренессанс принесет вам быструю материальную выгоду.
2: Знаки воздуха. Сегодня ваш давний оппонент резко сменит гнев на милость. Эта капитуляция позволит близнецам, весам и водолеям завершить затянувшееся дело или проект.
0: Знаки воды. Физические ресурсы вашего организма сегодня обеспечат вас лавиной энергии. Раки, скорпионы и рыбы. Воспользуйтесь этим приливом бодрости, чтобы завершить все задачи еще до наступления обеда.
1: Утро на Семи Холмах.

Level 42 на радио 7 на Семи Холмах. Давайте мы тоже уровень повысим. Еще больше музыки до конца этого часа. И очень скоро с нами Бруно Марс.

0: и просто звезда. Кайли Миноук через пару минут. В Москве половина восьмого, и это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Госавтоинспекция сегодня проведет по всей столице профилактическое мероприятие по проверке водителей, которые используют средства индивидуальной мобильности. В ходе этого рейда сотрудники ГАИ будут напоминать электросамокатчикам, рейд прежде всего адресован им, а также водителям гироскутеров, моноколес и электровелосипедов о необходимости соблюдать скоростной режим как на проезжей части, так и на тротуарах. Ну и особенный акцент сегодняшнего общегородского рейда ГАИ объявила будет делать на обязательном спешивании пользователей при переходе дорог, а также на строгом выполнении требований дорожных знаков и сигналов светофоров. До конца года возможности платить проезд по биометрии появится на МЦД-3. Для доступа к этой опции достаточно будет пройти регистрацию человеку в приложении «Метро Москвы» и далее подключить сервис биометрической оплаты. К нему, напомню, подключают турникеты на вход и на выход со станции, обозначая это стикерами. Ну и для оплаты надо просто взглянуть в камеру на турникете. Из последнего подобного, напомню, в июле оплату проезда по биометрии запускают еще на 35 станциях 4-го диаметра и на 25 станциях МЦД-2. Также биометрия есть еще на всех турникетах метро и МЦК, на Аэроэкспрессе, на речных регулярных маршрутах и на первом диаметре. На Ленинградском вокзале создали два специализированных пространства для ЖД-пассажиров, которые путешествуют с домашними животными. В департаменте транспорта по этому поводу уточнили, что это комната для ухода за питомцами и большой зал ожидания для пассажиров с ними. При этом комнату вот для ухода оборудовали буквально всем необходимым, чтобы подготовить питомца к поездке или, наоборот, привести его в порядок после дороги. То есть на Ленинградском вокзале в этой локации есть, допустим, туалет для животных, зона, где можно помыть лапы, также корм и миски для воды. При этом за частотой помещения регулярно следят, поэтому в комнате всегда поддерживается порядок и комфорт. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, каких-то глобальных заторов на эту минуту на 7.30 утра еще не наблюдается, но из всех направлений сложнее всего, тем не менее, ехать сейчас из области к Москве по Ярославскому, Ленинградскому, Новорязанскому и Щелковскому шоссе. Также проблемы с трафиком есть на энтузиастов при въезде в город и на Московское кольцевое у Ярославского и в районе Варшавского. На этом пока что все по московским новостям. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Minogue, Your Love at the First Sight, та самая любовь с первого взгляда, и будем надеяться, что в вашем подростковом периоде любовь с первого взгляда была самым большим потрясением для вашей семьи. Хотя мы уверены, все далеко не так. Первые комментарии сейчас.
1: Вот некоторые комментарии мы будем озвучивать и заранее предупреждать. Никогда так не делайте. Не повторяйте. Наталья пишет, в 14 лет бегали по крыше 22 этажа, подбегали к самому краю и смотрели вниз и махали людям в окнах соседских домов. 22 этаж.
0: Что бы вы сделали со своими детьми сейчас, если бы узнали, что они такое творят?
1: Даже боюсь представить им. Даже боюсь представить.
0: А у тебя-то все впереди, да? А у меня, впрочем, тоже. Ладно. Давайте еще вот такой комментарий. Оля пишет, ее в 9 лет приняли в музыкальную школу, потому что она мечтала играть на фортепиано. Но через год выяснилось, что у нее вообще нет слуха, инструмент не покупать, и она вот прям, ну, грезила, что в подростковом периоде станет звездой прям музыкальной. Не вышло.
1: Не вышло, а так.
0: Мне понравился уровень школы. Через год раскусили, что слуха нет.
1: Так, Евгений пишет. Доброго утра, любимые все. По существу вопросы и сказать-то нечего. Отличник, запоем читавший книги, проблем не приносил и нервы не портил. Да и фонтанировать пубертатом в офицерской семье было рискованно. А вот братца младшего во избежание проблем просто отправили в кадетское училище. А вот детки...
0: Так.
1: Сын бунтовал тихо, хоть и по любому поводу, а доченька... И дальше многоточие. Написано, слушайте, про детей тоже можно.
0: Конечно,
1: у них каникулы.
0: Конечно.
1: У них каникулы. Они не услышат. Если что, мы не будем говорить, от кого написано сообщение. Так что и про себя рассказывайте, и про ваших детей, конечно, тоже. Да.
0: Так, Маша, все у меня запомнилось в основном отсутствием инстинкта самосохранения. Мы пропадали с подружками по клубам. Туда добирались исключительно на попутках.
1: Ой-ой.
0: Как не попали в плохую историю, вообще непонятно.
1: Ой-ой,
0: а
1: да.
0: Еще была история. Возвращалась ночью с вечеринки. Меня начал провожать парень с баяном. Баян — редкое явление в городе, где я живу. И вот он шел по дороге, и баян за спиной каждый раз трямкал. Ну, шаг делать, и баян дышал мехами.
1: Да.
0: Пишет,
1: да.
0: Терпение родителей я испытывала знатно, но за год все прошло, пишет, нагулялась и успокоилась.
1: Прекрасно. А Джема сообщение, пожалуй, сегодня промолчу, не буду позориться. Очень
0: да
1: зря.
0: Ладно, напишите,
1: ну,
0: интересно же.
1: Да.
0: У нас там такие еще пункты в голосовании, вы обязательно проголосуйте. Вот прям интересно, что такое вы творили. Там есть три пункта. То есть, ну, татуировки, стрижки, пирсинг. Что ты застала из этого?
1: Ну, у меня, смотри, ухо прокол 5 раз.
0: В том самом периоде, да, пубертатном?
1: Ну да, естественно, булавка, да,
0: хорошо.
1: Если помню.
0: Второй пункт, одежда, бунты, плохие компании.
1: Нет, вот здесь избежала.
0: Хорошо, ну и сейчас вот к данной минуте лидирует пункт «Я мамин пирожок, вся семья пережила период спокойно». Это хорошо, рассказывайте тогда вы про своих детей. Вдруг яблоко от яблони не то что упало далеко и укатилось куда-то, что тот колобок. Рассказывайте, друзья, ждем вашей истории. И автору лучшей, как всегда, в финале «Утро на семи холмах», впрочем, очень приятный подарок.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио 7. Let's go, girls.

0: самая ленивая песня Бруно Марса, она так и называется, The Lazy Song, на радио 7 на Семи Холмах. Но я тут не поленился и посмотрел, о чем писали в сети, друзья, 10 лет назад. Отправляемся в путешествие во времени. Ну, для начала, наша гордость трансконтинентальная в смысле путешествий. Понимаете, о ком речь?
1: О Конюхове. Ну,
0: кто еще, сразу. Понимаете, да? Так вот, Федор поставил очередной рекорд. Он на воздушном шаре пролетел 35 тысяч километров за 11 дней и 6 часов, преодолел 3 океана, 3 континента, поставил несколько мировых рекордов и приземлился на территории Австралии.
1: Невероятно, конечно. Каждый раз невероятно. И новые его путешествия, и старые обсуждаются. Это что-то волшебное.
0: 35 тысяч километров в шаре. Представляете, то есть он летит, и ты такой, ну ничего, нормально, братья Монгольфье удобную штуку соорудили, пожалуй, я полетаю. Ой, Федор, Федор. В общем, он молодец, и он просто с первого раза этот рекорд поставил, потому что до него Стив Фоссет летал на шаре и преодолевал кругосветку за 13 дней, а вот Федор уложился в 11. Ну и теперь перенесемся в Китай, не на воздушном шаре, а вот просто на 10 лет назад. Опять же, в 23 июля 2016 года, и там одна из местных газет собрала такой набор поощрений и наказаний в китайских компаниях. Так вот, в одной компании директор кормил нерадивых сотрудников горькой тыквой и заставлял коллег смотреть, как они это делают. Это было такое наказание. Это прям вот 40 из 100 сотрудников ели прилюдно тыкву. Он сказал, плохо работаете, быстро, и съели тыкву.
1: Какая хорошая идея, слушайте.
0: Так смотрите, все ели, но потом половину уволились. Но остальные, вот те, которые остались, стали работать лучше, это вот прям отмечено. Далее, в этой же заметке шел список наказаний. Заставляли качать пресс. Заставляли бегать и отжиматься. Но потом вот на тыкве все и закончилось. Также китайцы вообще известны нестандартными методами наказания. Вот, например, в том же 2016 году, буквально там за пару недель до того, как опубликовать этот список, одного из сотрудников банка за плохую работу просто выпороли на рабочем месте.
1: Выпороли?
0: Розгами. Прям вот, да, вот розгами.
1: 16-й год.
0: Не 19-й. 2016 век. Год, да.
1: Да-да-да.
0: Но теперь, друзья, про кнут поговорили, давайте про пряник. 4 мая того же года, 2016-го, это тоже отметили отдельно в этой статье, руководитель китайской фирмы отправил 2500 своих сотрудников на отдых по системе «Все включено» в Испанию.
1: Вот это очень хорошо. Тут, я бы и тыкву съела.
0: Тут уже, думаешь, можно и тыкву заносите. Вот такие были истории из 2016 года. Что у нас с вами произойдет сегодня и о чем будет интересно рассказать через 10 лет, опять же, мы, как всегда, еще не знаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Элтон Джон и его «Белив» на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, главное верить действительно в свою победу, в свои силы и забрать ту самую уже ставшую легендарную корзину для пикника в нашей новой игре «Музыка лета». Да, мы играем весь июль. Друзья, и очередной эпизод игры уже через 10-15 минут. Заявки оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. До конца этого часа танцевальная коллекция 7.52 в столице. С добрым утром!
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
5: Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный

0: вперед и просторный семиместный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дефис.м.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой.

0: Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Прохладные плюс 17, тучи и осадки в столичном регионе. Синоптики на сегодня прогнозируют примерно до полудня. Затем, по прогнозам, погода наладится. И метеорологи даже пообещали солнце и плюс 22. Но по прогнозу на завтра, например, тучи и дожди вернутся. Причем сразу же на всю абсолютно пятницу.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт».

0: принцеси, ставши ароматом. Леконт духів невероятна.
1: В Москве 8 часов утра. Ну а прямо сейчас новости, друзья, в студии Денис Лизин. Поприветствуем.
2: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Вот с Нового года, прямо с января, власти начнут отслеживать цены на товары и на продукты на всех этапах продвижения их по России. То есть от производителя или от импортера и вплоть до магазинного прилавка. Это потому что накануне Дума уже утвердила, приняла законопроект вот о таком государственном контроле по стоимости. На самом деле эксперты отмечают, что сейчас уже заранее понятно, что в этот список на полное отслеживание от А до Я войдут, ну, самое значимое вообще из того, что есть у нас в продаже в магазинах. Просто для понимания, до сих пор контролирующие государственные органы в этом плане на самом деле работают вслепую, опираясь на некие средние статистические данные, и все. А вот с Нового года впервые, что самое важное, запустят действительно сквозной мониторинг всей цепочки движения товаров и продуктов, чтобы увидеть ценники, откуда что берется. И это позволит действительно отследить тогда не только финальные розничные цены, но и выявлять факторы их формирования. И вот таким образом власти, получается, с Нового года будут действительно видеть, где именно происходит необоснованность завышение цен. В ассоциации туроператоров анонсировали, в свою очередь, новые правила продажи туров. Прежде всего, за рубеж это начнется с сентября. Вот прям с осени туроператоры все до единого в стране, что есть, должны будут до заключения еще договора с туристом предоставить человеку полнейший объем информации о турпродукте и о стране, куда человек планирует ехать. А весь перечень таких данных на самом деле уже готов, его прописали в этих самых новых правилах продажи туров. Это сведения о маршруте, гостинице, программе пребывания, о транспорте, питании, правилах въезда и пребывания в стране, о таможенных требованиях, о медицинских и санитарных эпидемправилах, о возможных угрозах безопасности, о национальных, религиозных, культурных особенностях страны, то есть буквально еще раз, обо всех обстоятельствах и рисках конкретного зарубежного тура для россиян. Все это будет уже с сентября. Ну и в следующем сообщении еще получилось объединить сразу две новости, потому что они, то, что называется, оба-два, касаются новинок, которые мы скоро получим в Рунете. То есть будут новые удобные опции прямо под рукой, буквально в смартфоне. Первую инновацию анонсировали в Миноборнауки. Она касается тех, кто будет учиться и получать высшее образование. Поступления во все российские вузы переведут в онлайн. Для этого запустят новую цифровую платформу под названием «Университеты». И по времени известно, что уже в следующем учебном году с ее помощью абитуриенты смогут проходить весь процесс поступления в электронном, в цифровом виде. Весь. А вторую подобную инновацию сейчас обсуждают в правительстве, и она о стратегии развития легендарного портала «Госуслуг». Так вот, тут анонсируют, что главный государственный портал будут заодно еще превращать в универсальную цифровую платформу для общения. То есть, в том числе, госуслуги получат новую собственную социальную сеть с лентой публикаций, с опцией поговорить друг с другом и с возможностью создать тематические и локальные рунет-сообщества.
1: Подождите, то есть знакомиться можно через госуслуги?
3: Представляешь?
1: А я себе жены на госуслугах нашел, да?
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Не могу отойти в себя, не могу прийти. Какая чудесная новость. Там же женился, да. Там же развелся, там же детей зарегистрировал.
3: При этом сразу видно, сколько налогов платит, значит, какой доход. Это я уже девочкам говорю, да, когда мы уже себе на госуслугах выбирать
1: вообще,
3: будем.
1: Кроме шуток, госуслуги потрясающая вещь. Наверное, одно из лучших вот цифровых изобретений, которым пользуется вся страна. Всей стране большущий привет. Здравствуйте, друзья. Мы с вами сейчас отправимся в те времена, где госуслуг еще не было. Но для начала расскажем вам, что впереди много чудесной музыки, той самой, которую вы любите, помните, подпеваете. И, конечно, наша новая игра «Музыка лета». Ну, а теперь про пубертат.
3: Да, конечно, о нем и идет речь у нас в социальных сетях. Вы, главное, заходите, пожалуйста, подписывайтесь. Сегодня историй будет много. И если вдруг вам кажется, что ваше детство прошло, ну, как-то ярко, поверьте, там кто-нибудь да напишет что-то такое, чего волосы слегка шевелятся. Ну, или наоборот, если вдруг вам кажется, что как скучно я провел детство, можно посмотреть и задуматься над тем того, как вообще люди выжили в том периоде. Итак, парк пубертатного периода. Что невероятного творили вы в подростковом возрасте?

0: Eurythmics и He Comes the Rain Again на Радио 7 на Семи Холмах. А у нас снова ваши комментарии на очереди, но для начала важное и полезное объявление. Несмотря на весь пафос, все предельно просто, друзья. Заходите в любой магазин мобильных приложений и скачиваете себе Радио Хаб. Вот уже у нас в соцсетях отписались. Люди, некоторые говорят, в хорошем смысле отписались. Сообщили, в смысле сообщили, отписались, да. Мол, установили Радио Хаб, полет отличный, все нравится, все работает. А там иначе не бывает. Скачали, только кликнули на ярлычок, тут же запускается Радио 7. В любой точке, где есть интернет. Предельно удобно, предельно быстро. Все для вас. А главное, очень красиво. Дамам понравится. В нашем фирменном оранжевом цвете устанавливайте Радио Хаб.
1: Так, ну обсуждаем мы в социальных сетях сегодня ваш пубертат. Ваш переходный возраст, а может быть не ваш, а ваших детей. А может быть детей кого-то из знакомых. Потому что, ну, бывают случаи, когда в семье просто ангельские дети. Не знаю таких, но имею надежду, да. Анастасия пишет. Слушайте, вот на самом деле, вот сейчас будут два комментария, и мне кажется, очень многие девчонки скажут, ну да, было. Итак, Анастасия пишет, мой отец в шутку угрожал, что выгонит из дома, если надумаю, ну, в общем, постричь, да, волосы, забабахаю короткую стрижку, пишет Настя. Я его также в шутку драконила, что возьму и постригусь, но стричь, конечно же, я ничего не собиралась. А Ольга пишет, мол, мама плакала, когда я собственноручно отрезала косу в 16. Вот так написала, в 16. До сих пор она хранит мои конские волосы длиной в 50 сантиметров.
0: Ждет, наверное, когда сдать их сможет, наверное.
1: Да нет, ну, видимо,
0: просто
1: память.
0: На память. А
1: ну,
0: что
1: конечно.
0: С этим делать потом?
1: Вспоминать.
0: Наталья лично спросила у мамы, как мама пережила взросление Натальи. И оказалось, что Наталья замечательная дочь, если бы, пишет, не упертость, которая вот началась в подростковом возрасте и остается сейчас. И так как Наталья по гороскопу рыба, мама ласково называет ее толстолобик. Дальше.
1: Так, спокойно. Из самого безобидного, медведь в зоопарке схватил меня за лодыжку в 12 лет.
0: Чего?
1: Смотри, говорит, я поспорила с подружками, чувствуешь, да, вот когда все начинается,

0: просто поглажа его, перелезла через изгороди. Учительница дрожала от страха, передавая меня в руки родителям в больнице после столбнячного, или как сказать,
1: столбнячного, ну, да, сыворотки, да.
0: Ох,
1: это
0: вот
1: заявка
0: это
1: на победу.
0: Да.
1: На спорт медведя в клетку лезть.
0: Не спорьте больше никогда вообще в своей жизни. Ну, не надо.
1: А ведь мы только начали. Мы еще ваши комментарии не видели. Присылайте их прямо сейчас в наши соцсети. Что такого вы творили в подростковом именно возрасте? Вот как вы выражали свой бунт, чтобы родителей удивить, может быть, сверстников, а может просто показать себя и себе же доказать. Могу. Кто сможет забрать корзину для пикника, мы узнаем через пару минут в нашей новой игре «Музыка лета».
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Нек и его Севна Регула Че на радио 7 на Семи Холмах, что можно перевести вольно. Знаете, если существует какое-то правило, чтобы жить хорошо, нужно выиграть корзину, жить хорошо, а правила игры мы сейчас расскажем.
1: Музыка лета на Радио 7.
2: Мне кажется, нам нужно было назвать свою игру «В поисках лета». Ну, по крайней мере, для московского региона это точно подошло бы. Тем не менее, мы подобрали огромное количество, друзья, летних хитов. Вот тех самых песен, которые максимально отражают летнее настроение.
0: Ну, и сейчас мы узнаем, какое лето в Красноярском крае. Вер, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе. Так, и какое у вас лето? Ну, давайте, разбейте нам сердце вот прямо сейчас.
3: На самом деле у нас замечательное лето. Вчера было 28, сегодня что-то около 23.
2: Ну как вот разговаривать?
0: Как быть, если я не хочу играть? Вот, ну
2: я
0: что, я передумал. Лен, все, спасибо вам. Вот вам корзина, забирайте, до свидания. Вот вам отмечайте лето.
2: Вам нужнее, да, абсолютно точно.
0: Да нет, шутим. Сейчас

0: Мы играем, и мы нашли для вас такую летнюю песню. Вы знаете песню «Байландо»?
1: Да.
0: Какую из них вы знаете? Я лично знаю 3 песни «Байландо». 4 даже знаю. А вы какую любите больше всего?
1: Просто слова сейчас в голове крутятся. Не могу вспомнить, кто ее исполнял.
2: Ну, расскажем сейчас.
0: Ну, ладно, я намекну просто, да. «Си сеньор, эффектус эспесиалис». В общем, песня «Байланда» вышла на свет от группы «Парадизио». И это Патрик Само и Люк Риго. Проект родился причем в Бельгии, но а вокалистка Мария Гарсия, голос которой мы знаем, слышим и любим, просто настоящая испанка. Благодаря этому многие до сих пор думают, что «Парадизио» — это группа из Испании или Латинской Америки. Но... как вы поняли уже, это из Бельгии группа, клип снимали вообще в Майами, что только добавило очков тропической энергии песни. И вот благодаря этому «Байландо» в 1996 году звучало практически из каждого приемника и звучит до сих пор. Ну а что еще произошло в 1996 году, Вера? Мы сейчас вам дадим 3 варианта, вам нужно будет выбрать верный. Готовы?
1: Да, готово.
0: Поехали.
2: Поехали. Итак, возможно, что в этом году Red Hot Chili Peppers выпустили альбом Stadium Arcadium. А возможно, в этом году в Москве прошли 22-е летние Олимпийские игры. Ну а может быть, в этом году на ОРТ вышел первый выпуск семейного ток-шоу Валерия Комиссарова. На всякий случай напомню, «Моя семья». Так.
0: Что выбираете?
2: Сложно, я думаю. Да. Пауза говорила о том, что сейчас...
1: сегодня сложно.
2: Будет тяжело. На всякий случай еще раз напомню. 1996 год.
0: Итак, Red Hot Chili Peppers. Да. Столичные Олимпийские игры. Ну, в Москве стартовали. Или вышел первый выпуск семейного ток-шоу на ОРТ.
2: Размышляйте логически, там ну, пару вариантов точно можно выбрать, а этого и достаточно. Один сейчас отметим, ну смотрите, ну вспоминайте, Олимпийские игры.
0: Ладно, Вера, что-нибудь скажите уже.
2: До свидания, мой ласковый Мишка, в каком году это было, мы же все помним.
1: Ну, это понятно, это мы убираем.
2: Отлично.
1: Этот вариант. Почему-то у меня, вот изначально я склонялась к Red Hot Chili Peppers.
0: Склоняйтесь куда хотите.
1: Потому что вот... потому что третий вариант как бы вообще прям...
0: ну, понятно.
1: Точно не знаю, когда это было и ни разу не слышал. Ну, давайте, раз у нас музыкальное радио, пусть будет Red Hot Chili Peppers.
0: Пусть будет. Альбом великолепный. Одна из лучших двойных пластинок в мире вообще за всю историю музыки. Вот сегодня сядьте и переслушайте. А в 96-м году вышел первый выпуск семейного ток-шоу Валерия Комиссарова «Моя семья». Вера.
2: Зато у вас лето прекрасное. Да нет, на самом деле, можете еще раз отправить заявку, и, возможно, ну а вдруг повезет дважды. Такое бывает. Да, и мы тогда еще разочек сыграем с вами.
0: Спасибо большое за игру. Красноярскому краю наш огромный привет. Зеленогорск был на связи. Ну и Зеленогорску, конечно же, в частности. Друзья, завтра примерно в это же время очередной летний хит и очередная игра «Музыка лета».
3: «Музыка лета» на Радио 7.

0: Ну и кто скажет, что этой песне 30 лет? Абсолютно нет. Совершенно свежая, совершенно летняя песня от Парадизио, да, Байландо. Далее, такая же летняя песня, но споет теперь уже Боссон, а еще непременно рубрика «Говорим правильно» и Владимир Пахомов. 8.21 в столице. С добрым утром.
1: От великих изобретений до бессмертных поэм. Ученые, меценаты и художники, изменившие историю. В вечерней программе «Человек с большой буквы». Только на Радио 7 и на сайте radio7.ru. Реклама.
2: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
3: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
2: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
3: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
2: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
2: Sodis.ru.
4: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
5: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru. 6+.
6: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
7: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру» 16+.
1: Радио

это Бостон и его Фаристо на Радио 7 на Семи Холмах. Продолжаем наше утро, и через несколько минут с нами Юсон Дор и Нене Черри, их 7 Seconds. Абсолютно счастливая песня от Daft Punk и Фаррелла Уильямса. Get Lucky, также уже очень-очень скоро. She's

0: 8:28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. В северо-западном округе до конца этого года реализуют более 50 дорожных проектов от специалистов Центра организации дорожного движения. Вот тут анонсируют, что среди них будет 25, например, новых пешеходных переходов, 4 дополнительные полосы движения на разных улицах, новые светофоры по 3 адресам и еще 2 новых круговых перекрестка. Вот один из них будет, допустим, на пересечении улиц Максимова и Гамалеи, чтобы в итоге снизился там риск аварий. И также на северо-западе еще решили менять скоростной режим сразу на 8 улицах. Вот тут сообщается, к примеру, на улице 3 Хорошовская скоро будет предельная скорость 40 км в час, а не 60. В метро установят еще 160 цифровых указателей. Это будет в течение нынешнего сезона. И, в частности, такая навигация появится в том числе на новой Рублево-Архангельской линии, которую сейчас строят. И тогда она окажется третьей веткой после БКЛ и Троицкой, где будут только цифровые указатели для пассажиров. Они на самом деле эффективнее классических, потому что вмещают больше информации. Например, на этих цифровых указателях в том числе даже появляются предупреждения об изменении маршрута наземного транспорта рядом со станциями метро. Кроме того, что в Мнёмниковской пойме будут строить еще 2 набережные, новое место для пеших прогулок длиной 2 километра появится также на месте заброшенной территории на улице Нижние Мнёмники. Там делают уже деревянный настил прямо над водой и будут добавлять около 10 зон для отдыха со смотровыми площадками, причем одну из смотровых площадок сделают в виде маяка. И эти работы на улице Нижние Мнёмники завершат уже осенью. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ДТП стали причинами сразу 3 крупных заторов сейчас на Московской кольцевой. На 8:30 утра, в частности, практически сейчас стоит участок МКАД по внешней стороне в Лосином острове к Ярославскому. Также еле двигается участок от Дмитровского к Волоколамскому. Еще МКАД ползет на юге от Липецкой до Варшавского. Плюс большие заторы на западе и востоке 3-го кольца.
3: «Автоспот».

0: тачку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Радио 7.

0: Панк и Фаррелл Уильямс и их Get Lucky на радио 7 на Семи Холмах. Ну а вы в наших соцсетях рассказывайте, друзья, что такого вы творили в пубертатном периоде, от чего были абсолютно счастливы и проявляли таким образом свой бунт. Рассказывайте.
1: Да, рассказывайте. Ну а прямо сейчас у нас в студии появляется Владимир Пахомов.
0: Кстати, интересно, он что-то вытворял?
1: Ну это мы за эфиром
0: сейчас
1: спросим.
0: Сейчас спросим обязательно.
2: Говорим правильно на радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас вопрос от Светланы из Москвы. Всегда, когда произношу «теряюсь», не обратила внимание или не обратила внимания, как все-таки правильно?
3: А там история такая. Если у нас без отрицания винительный падеж, например, обращать внимание, обращать что? Внимание, то с отрицанием, с частицей «не» может быть и родительный, и винительный. И там очень много разных условий. Когда лучше винительный падеж, когда лучше родительный падеж, а когда они взаимозаменяемы. Ну вот в обороте «не обращать внимания» как-то устоялся родительный падеж. То
1: так.
3: есть здесь вот эта закономерность выдерживается. Винительный падеж без отрицания «обращать внимание», с отрицанием родительный падеж «не обращать внимания».
1: Отлично.
3: Ну а если про все другие условия рассказывать, то мы до вечера здесь будем сидеть. Наверное, вы не согласитесь.
0: Спасибо большое, друзья. Обратите внимание на конвертик в правом верхнем углу экрана на сайте radio7.ru. Кликнули на него и отправили свой вопрос Владимиру Пахомову.
2: Говорим правильно на радио 7.

0: Юсон Дорен и Нед Черри, их 7 Seconds на Радио 7 на Семи Холмах. Наши 7 рабочих дней, вернее 5 рабочих дней закончатся двумя выходными. И какой же это будет восхитительный, красивый уикенд.
1: Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес».
0: Зной, уверенность и страсть. Ну и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее самым соблазнительным частям тела. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес». И в эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды только на Радио 7.
2: Вот, кстати, когда Дженнифер захотела петь, окружающие, ну вот, честное слово, крутили пальцем у виска и пророчили девушке полный провал. А есть еще история о том, как некий культовый кинофильм заставил Дженнифер Лопес пойти наперекор собственным агентам и круто изменить жизнь.
0: А еще есть история, да?
2: Да, может быть, вы знали, что родная сестра Дженнифер Лопес тоже была удостоена престижной премии. Но, кстати, совсем не за музыку. А это было на самом деле. И как Джей Ло обыграла простое путешествие на нью-йоркском метро, и, например, как хорошо она владеет испанским, вот обо всем этом узнаете уже в эти выходные.
0: Ну, а когда послушать Дженнифер Лопес? Зачем откладывать? Давайте прямо сейчас. Ain't Funny на Радио 7.
1: Уикенд Дженнифер Лопес. Только на Радио 7.

Дженнифер Лопес великолепнейшая, ждем уикенд с ней, но это, конечно, в далеком будущем, в обозримом, по крайней мере. А вот уже через 15-20 минут мы сыграем в поисковую строку с вами и разыграем, друзья, набор книг от издательства АСТ Азбука, в том числе «Гомеровскую Одиссею». Хотите получить

0: И разыграем, друзья, набор книг от издательства АСТ Азбука, в том числе «Гомеровскую Одиссею». Хотите поучаствовать? Пожалуйста, прямо сейчас заявки на игру оставляйте на сайте radio7.ru. До конца этого часа танцевальная коллекция в столице 8.50. Всех с добрым утром.
1: Реклама.

только до конца июля. Новый Тенет T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Тенет T4L по программе Тенет Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Тенет T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Всем доброе утро. Прохладные плюс 17, тучи и осадки в столичном регионе. Синоптики на сегодня прогнозируют примерно до полудня. Затем, по прогнозам, погода наладится. И метеорологи даже пообещали солнце и плюс 22. Но по прогнозу на завтра, например, тучи и дожди вернутся, причем сразу же на всю абсолютно пятницу.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным. Как всегда в это время, доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Вот новые, уже введенные Росавиацией ограничения на полеты в районе столицы России. Самолеты, напомню, теперь могут летать, допустим, только на высоте до 5 километров. Приведут в итоге к увеличению расхода топлива у авиакомпаний. А обычно, отмечают эксперты, дополнительные ведь расходы их тут же отражаются на стоимости авиабилетов. И еще эксперты сообщают, что второе введенное ограничение, это вообще облет Москвы для транзитных рейсов, приведет к увеличению времени их полета для пассажиров. Все пролетающие лайнеры должны теперь севернее и восточнее обходить по небу. Столицу нашей страны добавит в том числе к транзитным полетам минут 15 примерно. Напомню, что до 12 августа полеты в границах московского авиаузла будут только на высоте ниже 5 километров. Транзитные полеты через столицу напрямую запретили вообще. Все это сделали ради обеспечения мер безопасности. Всероссийский союз страховщиков поддержал. Это хорошая такая перспектива, важная. Предложение о введении аналога ОСАГО для всех курьеров, что есть у нас в стране, которые ездят на средствах индивидуальной мобильности. Прежде всего на электровелосипедах и электросамокатах. Автостраховка особая будет когда-нибудь у них. Тут анонсируют, что для введения только такого страхования в качестве обязательного надо будет узаконить властям два важных момента. Ввести государственную регистрацию самих СИМов, чтобы каждый, допустим, электровелосипед и электросамокат регистрировался и получал номер в ГАИ. И запустить идентификацию СИМов, например, по ВИН номеру или по номеру корпуса, пока этого еще нет вообще. Ну а потом надо будет, отмечают аналитики в этой сфере, будет решать еще вопрос о контроле за наличием у курьеров на электросамокатах и электровелосипедах будущего нового вида ОСАГО, когда это в итоге сделают обязательным.

0: и введут. То, что в свою очередь уже ввели в Японии, тут же не понравилось местным дамам буквально по всей стране. Это речь о том, что японки массово начали выражать недовольство разрешением мужчинам приходить на работу в шортах. Причина вообще-то жара. А последствия следующие. Офисные работницы в Японии теперь только и делают, что жалуются на визуальные домогательства и, в общем-то, неприятный вид мужских голых ног в шортиках. Вот так начинаются новости с нашей непостоянной рубрики «Ишь, какие цацы!». Да, из-за аномальных летних температур японским работникам действительно официально рекомендовали массово отказываться от привычного и обязательного даже кое-где костюма и галстука в пользу футболок, кроссовок и коротких штанишек. Все, чтобы избежать тепловых ударов. Ну и дамы таким внешним видом действительно остались недовольны. Но на самом деле дело явно в другом. Просто японки из-за особых правил этикета в этой стране не говорят об этом прямо, а только намекают. В общем, в государственных рекомендациях по внешнему летнему жаркому виду для работников власти напрочь почему-то забыли про женщин. И если мужчины в Японии сейчас могут приходить на работу в шортах, дамы по-прежнему...
1: В колготках, да?
0: Абсолютно. Mm-hmm. Все должны появляться в колготках. Все до единой. Вот такой летний японский казус.
2: Колготки можно разорвать.
1: О, сейчас начнется, ребята.
2: Представляете, да, какой дресс-код? Ну ладно вам. Аригато, Денис.
3: Пименов и Светлана Молодцова.
2: Друзья, с добрым утром. С добрым. 23 июля на календаре. Очередной час здесь. Как всегда, по четвергам тема от слушателей, кстати. Но, вне зависимости от дня недели, поисковая строка в это время. Сыграем уже через несколько минут. Если не оставляли заявки, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru. Ну и круглосуточно только лучшая и любимая музыка.
1: Конечно, и только лучшие и любимые вы у нас в соцсетях. У нас сегодня Ольга из Ярославля предлагает обсудить парк пубертатного периода. И мы у вас спрашиваем, возможно, помните, да, какие-то случаи из своего подросткового детства? Или, может быть, дети ваши сейчас в подростковом возрасте и наболело? Вот об этом всем рассказывайте.

0: Eagle Eye Cherry, его Save Tonight на Радио 7 на Семи Холмах. 9.06, точное столичное. И мы, как всегда, отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями.
1: Мне вот интересно, сколько людей сейчас в этом комментарии узнают себя. И знаете, я не буду говорить, от кого это сообщение, вы сейчас поймете, почему. Итак, нам пишут. Мой подростковый пришелся на конец 80-х, начало 90-х. Я была в кавычках, ну вот как называется, да, девочка из приличной семьи. Но что мы творили? На какие дискотеки Москвы таскались? Где тусовались? Побывали в самых злачных районах? Влипали в самые сложные неприятные истории с местными? Даже страшно рассказывать, но везде как-то разруливали, и все заканчивалось хорошо. Одно хочу сказать. Мне сейчас 53, и дальше большими буквами. Я никогда, ни при каких обстоятельствах не расскажу моим родителям, где я, цитирую, шарахалась и с кем. Потому что уверена, что здоровье их пошатнется.
0: Ничего
1: Эх,
0: себе.
1: Сразу узнать хотелось, да? Где, с кем,
0: кто?
1: Как, кто? Да-да-да, не буду говорить.
0: Ксения пишет, а я была панком, ирокез, зеленые ботинки, рок-музыка и мама с валидолом. Сейчас, конечно, смешно, а вот пересматриваю те фотки, это было серьезно. Я боролась за свою индивидуальность, а пубертат бунтовал за меня. Соседи косились, бабушки крестились, а я гордо носила поднятый ирокез. Спасибо маме, что пережила. Жалею о каждой ее нервной клетке. Ксения прикрепила фото ВКонтакте.
1: Серьезно?
0: Зайдите,
1: да,
0: посмотрите там.
1: Сейчас.
0: Ну просто, помните, шутка была еще тогда в конце 80-х, тех же начале 90-х, взрыв на макаронной фабрике. Это оно. Причем разноцветный взрыв. Черный, зеленый, там все вообще.
1: Прелесть. Маргарита пишет, доброго утра всем. У нас с сестрой было два младших брата. Нам было просто некогда творить дичь. Мама очень поздно возвращалась, а значит, ужин, магазины. Приходилось самим. Сейчас смотрю на своих девочек и думаю, вот бы мне их возможности в свое время. Старшие две мою нервную систему проверяли как могли. Младшие сейчас говорю, и не думай, лимит закончился. Но она и поспокойнее. Посмотрим. Маргарита, ну хотелось бы подробности. Ребята, ну расскажите историю. Что-то, ну что там ваши дети? Ну как они? Ну каким образом выступают? Что творят?
0: Сейчас-то интересно, да.
1: Конечно.
0: Ну, и заметьте, в основном дамы-то бунтуют. Мужчины как-то скромно. Вот, ну как бы...
1: Ой, ну не может такого
0: может,
1: быть, стесняются. Чтобы...
0: просто. Вы рассказываете. Вот, например, Мария пишет. Жуткое время было. Буквально за полгода из тихой отличницы я превратилась в девочку-панка в исписанных маркером рваных джинсах и с цепью, разумеется. Мой прототип Аврил Лавин, но глаза еще чернее, компании еще хуже. Все, что не горит, мое. Музыка потяжелее. Дайте 3 кассеты. Саморазрушение в чистом виде. И пишет, хорошо, что это прошло. Теперь я старая, скучная и ношу только базовые футболки. А ну-ка, будите внутреннего зверя. Аврил Лавин, да, девчонки все хотели быть похожи на нее тогда. Но, друзья, мы ждем ваши комментарии. Мы же еще не знаем, что вы творили или творят ваши дети. Вот Свет очень интересуется, как мать, чья
1: к
0: дочь вступает на этот скользкий путь. Рассказывайте, что творили в своем парке пубертатного периода. Автору лучшего комментария. Прекрасный приз в финале «Утро на Семи Холмах». Ну и еще один прекрасный приз уже через пару минут в поисковой строке.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Лимар на радио 7 на семи холмах. 9 часов 13 минут в столице. Самое время сыграть.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Вы отправляете заявки на сайт «Радио 7». Мы ищем седьмую, и вуаля, случается магия. Мы перезваниваем и кого-то зовем в эфир. Сейчас мы зовем в эфир Марину, и сразу скажу, у Марины дебют. Марина никогда и ничего у нас не выигрывала. Марин, буду болеть за вас всем сердцем. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Слушайте, а еще очень интересно называется населенный пункт у Марины, если не ошибаюсь, Красный Сулин или
0: да, Сулин.
2: Сулин. Угу. Это Ростовская область. Красиво
3: да,
2: звучит.
3: Верно.
2: Очень красиво звучит. Так, ну, коротенько. Лето в Ростове нормальное? Ну, все хорошо? Так, волнуюсь просто.
3: В данный момент жаркое.
0: Отлично.
3: Но вот сегодня, к примеру, очень пасмурно.
0: Ладно, тогда расскажите, насколько жарко было вашим родителям, когда у вас был тот самый пубертатный период. Вкратце. Что-то такое вытворяли?
3: На самом деле, наверное, ничего интересного. У меня проходило спокойное детство. Ничего такого глобального, чтобы мама нервничала, не было.
0: Ну, вы молодец, значит. Надеемся, мы скажем, что вы молодец, когда вы сейчас еще и выиграете. Итак, Марина, это игра «Поисковая строка».
3: Очень хотелось бы.
0: Сейчас будем работать над этим. Света сейчас для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Вам нужно будет понять, с какого вопроса все это начинается, потому что один вопрос в начале из двух слов подходит к каждой строчке. Просто к каждой. Поехали.
2: Угу. Определиться с будущей профессией. Дальше боль всех, кто следит за питанием. Набрать вес и мышечную массу. Ну и третья строка, по-моему, вот здесь сейчас станет полегче, Марин. Научиться не беситься от советов родителей. Да что вы, мои хорошие! Серьезно, такой запрос есть?
0: Есть? Да,
2: я
0: да.
2: даже знаю, кто его писал. Дочь моя, наверное.
0: Так, Марин, какой вопрос здесь стоит в начале?
2: Научиться не беситься. Ишь. Ладно.
3: Так, а можно еще раз?
2: Конечно, покушать, конечно. Пожалуйста. Итак, первая строка. Определиться с будущей профессией. Ну, то есть сразу анализируйте. Кто-то определяется с будущей профессией и вбивает вот такой запрос. Потом. Набрать вес и мышечную массу. Ну, это такая общая история для всех. Ну, и третье. Ну, опять же, тот же запрос, но продолжение. Научиться не беситься от советов родителей.
0: В соцсетях, кстати, пока никто не дал правильный ответ. А вы, Марин, что скажете? Какой вопрос стоит здесь в начале?
2: Ну, давайте разберемся сначала с вопросом. Да, что там стоит? Как думаете? Как думаете? Дим, подскажи.
0: Ну, как? Да, правильно. Ну, как? Да. Все, ладно, я подсказываю. Хорошо. Первое слово
3: мы
0: будет...
3: Ну, наверное, вопрос, как определиться с будущей профессией.
2: Не-не-не, смотрите,
3: наверное...
2: смотрите. Там должно быть два слова. Как определиться
0: молодец.
2: С будущей профессией.
0: Молодец, Света,
2: как
0: да.
2: Набрать вес и мышечную массу. Ага. Как научиться...

0: бояться, не беситься от советов родителей. И слово, вот которое...
1: Все, чуть свет, ну достаточно. Сейчас одну книжку тебе тогда, одну отправим. Красный солид.
0: Тема, вспоминайте, очень хочу, чтобы вы выиграли,
1: Марин. Данил дал правильный ответ в соцсетях, Данил молодец.
0: Да? Все, справился?
1: Марин, ждем вас. Итак, как...
0: Ну давайте уже.
1: Кому уже, ладно, я подскажу. Ну, как...
2: Как подростку определиться с будущей профессией?
1: Только потому, что вы играли в первый раз. Вот.
0: Первый раз страшно, мы вас понимаем. Марина, ну прям заставили, да, заставили понервничать.
1: Все, ладно, как призы, подростку? Выдыхаем, призы.
0: Ладно.
1: Как подростку, да.
0: Итак, легендарная история «Одиссея» уже на больших экранах. Мы с вами, Марина, и да, наши все слушатели об этом знаем. А вот все это происходит в новом прочтении Кристофера Нолана. Мы же в эфире «Радио 7» дарим комплект книг от издательства «АСТ Азбука», «Гомеровскую Одиссею» и детское издание «Мифов и легенд». Подросткам понравится.
1: Поздравляем. И в «Красный Сулин» наш отдельный привет. У вас теперь есть свои чемпионы.
3: Поисковая строка «Радио 7».

0: Майкл Филд и Moonlight Shadow на Радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Только лучшая любимая музыка, ну, например, совсем скоро с нами команда Дюран Дюран, а еще рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. В Москве 9 часов 20 минут. С добрым утром!
1: Зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия Русского.

0: Русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Кибла Герзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+. Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь Тихий двор и Зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Товар регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чайково. УКН 13-333-5-0-263.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19.
1: Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Левшинский, 19. Старт продаж.
0: Радио 7.

0: Не лишена торжественности и песня «It's a Sin» от Pet Shop Boys. Ну и прекрасный дуэт Рики Мартин и Кристина Агилера и их «Nobody Wants to be Lonely» уже через пару минут. Девять двадцать восемь, столица. С добрым утром. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Госавтоинспекция сегодня проведет по всей столице профилактическое мероприятие по проверке водителей, которые используют средства индивидуальной мобильности. В ходе этого рейда сотрудники ГАИ будут напоминать электросамокатчикам, рейд прежде всего адресован им, а также водителям гироскутеров, моноколес и электровелосипедов о необходимости соблюдать скоростной режим как на проезжей части, так и на тротуарах. До конца года возможности платить проезд по биометрии появится на МЦД-3. Для доступа к этой опции достаточно будет пройти регистрацию человеку в приложении «Метро Москвы» и далее подключить сервис биометрической оплаты. К нему, напомню, подключают турникеты на вход и на выход со станции, обозначая это стикерами. Ну и для оплаты надо просто взглянуть в камеру на турникете. Из последнего подобного, напомню, в июле оплату проезда по биометрии запускали еще на 35 станциях 4-го диаметра и на 25 станциях МЦД-2. На Ленинградском вокзале создали два специализированных пространства для ЖД-пассажиров, которые путешествуют с домашними животными. В департаменте транспорта по этому поводу уточнили, что это комната для ухода за питомцами и большой зал ожидания для пассажиров с ними. При этом комнату вот для ухода оборудовали буквально всем необходимым, чтобы подготовить питомца к поездке или, наоборот, привести его в порядок после дороги. То есть на Ленинградском вокзале в этой локации есть, допустим, туалет для животных, зона, где можно помыть лапы, также корм и миски для воды. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: А ситуация следующая. Яндекс.Карты показывают, что из всех подъездов к столице из области самое сложное движение сейчас на 9.30 утра – это на Ленинградском, Щелковском и на энтузиастов ЗамКАД. Сама Московская кольцевая заполучила серьезные заторы на северо-востоке, северо-западе и по югу, ну и по городу в центр. Еще основные проблемы на эту минуту с трафиком на Ленинградском, Ярославском, Волоколамском, Дмитровском шоссе, а также еще на шоссе энтузиастов и на Волгоградском проспекте, примерно при въезде в город.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
2: Радио 7.

0: Pet Shop Boys на радио 7 на Семи Холмах. Это в эфире, а в наших соцсетях мы по-прежнему собираем ваши комментарии по теме ваших подростковых бунтов. Рассказывайте автору лучшего комментария, уже практически через час вручим главный приз этого утра.
1: Ну а в данный момент, не бунтуя, спокойно, размеренно слушаем. Да, слушаем Татьяну Баранову.
2: Хорошие манеры на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас на связи Дина из Уфы. Слышала, что элегантная женщина садится в машину сразу двумя ногами. Но я не очень понимаю, как это?
0: Ой, я в кино видел такой, да.
3: Да. Да, есть такой красивый жест на самом деле. Действительно, считается, что в автомобиль только мужчина садится вот с одной ноги, да, потом усаживается и вторую ногу уже, соответственно, заносит. А вот для женщины есть рекомендация более элегантного характера, когда сначала, поворачиваясь спиной к сиденью, мы усаживаемся, и потом обе ноги, которые все это время оставались у нас на земле, перекидываем уже в автомобиль. Считается, что это гораздо более элегантно. Особенно в ситуации, если женщина в юбке или в платье, когда хотелось бы, чтобы это смотрелось действительно максимально красиво со стороны и комфортно для самой женщины.
1: А выходим также из машины?
3: Выходить абсолютно так же. Сначала обе ноги переносятся на землю, и потом уже встает сама женщина.
0: Radio7.ru. Друзья, заходите на наш сайт и свои вопросы задавайте Татьяне Барановой.
2: Радио 7. Radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама.
4: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddx-fest.ru. 6+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
7: Авторский ужин.

0: Ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это «Мист». «Мист» – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. «Мист». Первая Брестская, 41.
2: Радио 7.

0: Это, разумеется, ЗАЗ, ее главный хит на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и главных людей давайте поздравлять сегодня с днем рождения. У кого-то же есть какой-то личный праздник, и у вас ведь тоже в том числе.
1: Утро на Семи Холмах. Будем сейчас поздравлять британского актера театра.

0: кино и телевидение, продюсер, в общем, мальчика, который выжил, Дэниела Рэдклиффа. У него сегодня день рождения. Конечно, известен как исполнитель роли Гарри Поттера в многолетней серии одноименных фильмов, снятых по произведениям писательницы Джон Роллинг. Ну, так пишут. Да все мы росли на нем, ну, честно сказать, да. Смотрите, в 2009 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. Получил именную звезду на Голливудской аллее славы в Калифорнии за вклад в киноиндустрию. Представляете, ну, старался ребенок и достарался. Но что интересно следующее. За свою жизнь Рэдклифф сменил 3 школы, но так до конца и не доучился.
1: А зачем?
0: Действительно, да. Ну, зачем? Я очень надеюсь, что сейчас не слышат нас наши дети. Да? А то скажут, ну вот смотрите же, ну все сложилось у парня. В общем, и то ли от зависти, то ли от любопытства. Одноклассники постоянно его задирали, и ему было очень трудно учиться в гнетущей обстановке. К тому же плотный съемочный график мешал. И в конечном итоге он школу бросил. Вот просто бросил. И очень долго потом, собственно, пытался приобрести уверенность в своих умственных способностях. Вот до этого дошло. Представляете, наш с вами Гарри Поттер, на которого мы столько лет смотрели, которого любили, известный на весь мир, стремился к тому, чтобы вот, ну, как-то поувереннее в себе стать. Еще что интересного. Так, окружающие, вот когда он снимался, отмечали, что он ведет себя так, словно не знает о своем статусе суперзвезды. Он вообще дико работоспособный, очень. За 10 лет съемок, вот в «Фантастической саге», да, о Гарри Поттере, Рэдклифф пропустил лишь 2 или 3 дня, вот разные данные, и то по болезни. Представляете? За 10 лет 2 или 3 дня. Вот просто невероятно. А еще, что стало известно, у него, конечно, баснословные гонорары. Он очень много денег заработал. Но поговаривают, что ни одного рубля от фильмов о Гарри Поттере он еще не потратил. У него все на счетах, все разложено, потому что он сам говорит, что ему так спокойнее.
1: Конечно, не потратил, Свет. Он же в фунтах стерлингов зарплату получал.
0: А как?
1: А вообще, конечно, ну, он прекрасный. Он просто прекрасный, замечательный актер. Ну, понятно, что он всю жизнь будет Гарри Поттером, и ничего с этим не сделаешь. Но, с другой стороны, этим можно гордиться, когда ты в детстве создаешь себе задел на всю будущую жизнь и пубертат проживаешь на съемочной площадке. Это, конечно, хорошо. Ну, мы за эфиром разговаривали, и Света сказала, что путает его с Элайджей Вудом.
0: Ну, они у меня где-то очень рядом стоят, вот, ну, по стилю какому-то, не
1: он
0: знаю.
1: Он у меня очень рядом стоит с Робертом Паттинсоном.
0: А, нет, вот, вообще вот, разные типажи.
1: А я тебе то же самое про Элайджу сказал. Ну ладно, дорогого Гарри Поттера поздравляем, разумеется, с днем рождения. Опять же, Дэниел, вы всегда будете Гарри здесь не добавить, не убавить. Друзья, если у вас сегодня день рождения, да, с Рэдклиффом, один день, это здорово. И мы, конечно же, вас также поздравляем всей страной.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Это Каннелс на радио 7 на Семи Холмах, 74-75. Ну а через мгновение наш астропрогноз на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Так, у нас четверг сегодня, да, точно не перепутала. Сократите до минимума любые физические перегрузки. Умственные тоже сократите. Излишняя самоуверенность и экстремальный спорт могут привести овнов, львов и стрельцов к травмам или упадку сил.
0: Знаки Земли обнаружат, что старая вещь или проект, который вы планировали списать в утиль, вдруг обретут высокую ценность. Тельцы, Девы и Козероги, этот внезапный ренессанс принесет вам быструю материальную выгоду.
2: Знаки воздуха. Сегодня ваш давний оппонент резко сменит гнев на мир. Эта капитуляция позволит близнецам, весам и водолеям завершить затянувшееся дело или проект.
0: Знаки воды. Физические ресурсы вашего организма сегодня обеспечат вас завидной энергией. Раки, скорпионы и рыбы, воспользуйтесь этим приливом бодрости, чтобы завершить все задачи еще до обеда.
1: Утро на семи холмах. Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы.

0: друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Radio 7.
5: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Всем доброе утро. Прохладные плюс 17, тучи и осадки в столичном регионе. Синоптики на сегодня прогнозируют примерно до полудня. Затем, по прогнозам, погода наладится. И метеорологи даже пообещали солнце и плюс 22. Но по прогнозу на завтра, например, тучи и дожди вернутся, причем сразу же на всю абсолютно пятницу.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. К нашему утреннику присоединяется Денис Лисин с новостями. Поприветствуем.
4: Да, вливаюсь в утренник. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Крупнейший российский маркетплейс Wildberries сообщил, что начал уже выплачивать компенсации продавцам за их товары, утраченные в ходе последних атак беспилотников на некоторые склады этой компании. Для этого Wildberries, напомню, запустил имитационную систему, которая, собственно, действительно имитирует продажи товаров, которых в реальности уже нет, потому что они сгорели. Что касается покупателей, то сейчас Wildberries сообщил, распределяет товар по складам, перевозит с места на место, чтобы они быстрее в итоге доехали до заказчиков. И третий, наверное, самый важный момент, он вообще глобальный, и это касается всех маркетплейсов в том числе. Хотя их складские комплексы в России застрахованы, там до сих пор нет пункта о террористических рисках и атаках БПЛА. И уже озвучили инициативу, в том числе в Думе, по разработке таких специализированных страховок.

0: МВД предложило расширить механизмы внесудебной блокировки сайтов в Рунете в рамках нового пакета антимошеннических мер, который скоро власти будут утверждать. А это означает, эксперты отмечают на перспективу, что начнут буквально без суда и следствия блокировать интернет-ресурсы, допустим, незаконно торгующие активированными сим-картами, аккаунтами, данными для входа в платежные сервисы и средствами аутентификации, а также оперативная блокировка, в том числе коснется платформ в интернете по обмену цифровых валют и еще сайтов, которые распространяют регистрационные документы разных юридических лиц и электронные подписи. В МВД поясняют, что вот такие товары и данные должны вообще уйти из Рунета, поскольку помогают мошенникам. В следующей новости никакого мошенничества, только честные цифры. И они прежде всего будут наверняка интересны российским автовладельцам. Потому что рекордно дорогое для нашей страны машина Места продается сейчас в Москве. В самом центре столицы страны, в районе знаменитейших Патриарших прудов. Итак, новости с нашей непостоянной рубрики «Патрики рулят». Кто хочет, может взять для своего авто место в новостройке в районе Патриарших прудов за 46 миллионов рублей. Ну, потому что машина ваша тогда будет стоять в подвале жилого комплекса класса «Делюкс», где уже сообщается на этапе котлована. Средняя стоимость машиномест под 30 миллионов. 46 – самое дорогое, 23 миллиона – самое дешевое. Это рекордные ценники вообще в российской девелоперской истории. Такого не было еще никогда. Но зато отделка даже подземного паркинга в этом новом доме на Патриарших прудах в Москве будет, сообщается, из элитных натуральных материалов. Так что за 46 миллионов рублей ваша ласточка в подвале будет счастлива на таком машиноместе.
1: Что там будет стоять?
2: Я даже не знаю, что сказать, если честно.
1: Предположение.
2: Пока... Ну, Бугатти какой-нибудь, нет?
1: Нет?
2: Ламборгини? Нет?
0: А? Не знаю.
1: Мне больше интересно, Денис, откуда ты вот тягу у тебя к таким новостям, откуда?
0: Да потому что весело, ребят.
1: Ты про свое сейчас рассказывал? Сдавать хочешь, да?
2: Не очень.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Действительно, какие-то рекламные новости. Ну и пока Денис Лизин ушел сдавать машиноместо в аренду, наверняка он обозначил, сколько оно стоит, мы с вами будем вспоминать наши «безумства» в кавычках из подросткового периода, ну и, конечно, слушать лучшую и любимую музыку, а также поговорим обязательно о кино. Ну, чуть подробнее Света расскажет про тему.
2: Да, давайте. Времени осталось не очень много. У нас с вами общий час. Этот час мы должны провести вместе. Так что, пожалуйста, заходите в наши социальные сети, причем вот ровно в те, где вам удобно, комфортно, все работает, нормальная скорость. Ольга из Ярославля, традиционно, да, по четвергам тема от слушателей, задает сегодня нам парк пубертатного периода, как говорится. В общем, что невероятного творили в подростковом возрасте вы или что творят сейчас ваши дети? Радио 7. No fighting.

0: Шакира на радио 7 на Семи холмах. Ты вот глядя на нее, не скажешь, что она в детстве была какой-то хулиганкой. Она вот выглядит как прилежная девочка. Что
1: да.
0: делали?
1: Да, да, а ну, правда. А бедрами двигает как неприлежная. Чего?
0: Свет, я не знаю, что сказать. Это шоу-бизнес, там так надо.
1: Мы вот наши комментарии читаем, там тоже практически шоу-бизнес. Ну, рок-н-ролл, как минимум, честное слово. Так, спасибо родителям, их загранкомандировки. Мой пубертат застал меня в средней школе в одной из стран Африки. Будучи паинькой, узнала все прелести подростковой жизни. Играли в бутылочку из-под джина. В общем, танцевали медленные танцы под Джо Дассена. Что-то там еще вытворяли, я не буду это цитировать в эфире, прячась от родителей. Заедали потом лимонами с деревьев. В общем, это было прекрасное время, пишет Вероника. До сих пор вспоминаю с невероятной теплотой в душе. Всем одноклассникам, кто разъехался потом по всему миру, большой пламенный привет.
0: Классное сообщение. Угу. Да, экзотика. Алена пишет, что у меня невероятного в жизни. Была примерной до неприличия в те годы как раз-таки. Но после 30 татуировки, стрип-пластика понесло.
1: Не нагулялись, да?
0: Человек пишет, должен прожить такой период бунта. Соглашусь, Ален, да.
1: Да, и лучше раньше. Да. Надежда пишет, мы с сестрой близнецы. Пубертат был ах и ох. В 9 классе каждую пятницу папа ходил в школу и классная руководительница узнавала о нашем поведении. Приносили в класс собак, жгли резиновых рыбок на уроке, втыкали шпильки от волос в розетки. Итог в аттестате поведения было неуд. Папа уговаривал директора переписать хотя бы, ну, на удовлетворение. Удовлетворительно, да, ибо нас никуда не брали после 9 класса. В итоге сестра пошла в другую школу в 10 класс с физматом и стала бухгалтер-экономист, я в техникум. Самое интересное, что у нас по сыну, и вот они даже близко с нами не стояли в своем пубертате. Один отличник был и стал завучем в школе, а другой спортсмен и закончил университет МВД. Ну, душнило, в общем, подписывает Надежда.
0: Прекрасно, заявка на победу, супер. Марина, мою младшую дочь, 11 лет, понесло в пирсинг. Свет, в 11 лет, обратите внимание.
1: Да. Ой, мамочки.
0: Но поскольку ровно в это же время, в мои 40 лет меня понесло в татуировки, следите за руками, и пишет Марина дальше, я нашла хороший салон, и мы с дочкой там постоянные клиенты. Итак, у меня татуировки, у нее пирсинг. Сейчас нам 14 и 44, соответственно. И мы успели снять неактуальный пирсинг и даже удалить одну татуировку. Ребенку пока тату нельзя, но она очень хочет, рисует Мехенди. Это что?
1: Это когда хной, знаешь, такие индийские
0: временные
1: рисунки.
0: Да,
1: да, да,
0: да,
1: временные.
0: Хорошо. При этом Марина пишет, в подростковом возрасте была скучным книжным червячком. И старшая дочь такая же. Это тоже заявка на победу. И причем там фотографии очень классные. То есть мать и дочь. И у дочери пирсинг, а у матери татуировки. Прекрасно.
1: Оля пишет, доброе утро. Утро. Все, доработалось. Доброе утро, любимое радио. Мы уезжали в Москву на дискотеку. Родителям говорили, что ходили в местный клуб на керамику. Поясню, да. На территории керамического завода был клуб, и там устраивали дискотеки по субботам. И вот по всем клубам до утра плясали, а потом на первой электричке домой, слушайте, это да, это вот иногда
0: вот это
1: смотришь утром,
0: да.
1: Тушь слегка поплыла у девчонок, едут домой. Уставшие, но довольные. А иногда, в общем, с электрички можно было идти сразу на работу. Во, молодость была, говорит Ольга, во, было-то.
0: Давайте, друзья, удивляйте еще себя воспоминаниями и всех нас своими рассказами. В соцсети заходите, оставляйте комментарии на тему, что этакого вы творили в свой пубертатный период. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Терренс Трент Д'Арби и Дезри на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 10 часов 15 минут. Давайте послушаем, что интересного сейчас в сети и что набирает обороты.
1: Есть очень положительная новость, которую со всех сторон обсуждают. И понятное дело, что некоторые делают, ну, такие достаточно неутешительные выводы, мол, ну, про топливо и так далее. Но, тем не менее, можно порадоваться. Вышло большое исследование. Оказывается, москвичи стали в 15 раз реже лихачить. В общем, снизилось число штрафов за превышение скорости
0: в 15 раз. Так это из-за пробок, Свет.
1: А где они сейчас, Дим?
0: На заправках.
1: Хорошо. Так, ребята, вот тоже разлетается по сети Арнелла Мути. Прекрасная, да? Угу. Окончательно наша, как говорят. Итальянская дива вместе с дочерью подаст документы на получение российского гражданства. Вот об этом пишут по ее словам, по словам самой Арнеллы Мути. Решение связано с семейной историей. Позвольте процитирую. «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни». У нее, кстати, регистрация московская есть. «Мы не можем отречься от своего происхождения, от семьи и друзей». Дочь актрисы также рассказала, что они хотят купить дом либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге и в конечном итоге довольно часто ездить.
0: Прекрасно. Только приветствуем изо всех сил. Обязательно. Будете сниматься в «Голубых огоньках» у нас, дорогая Арнелла. Мы прям ждем вас в какой-нибудь новогодней истории.
1: Приходите к нам, да.
0: Вам нужно какое-то имя адаптированное русское. Например, Арнелла Мути нужно. Маргарита Мутко. Прекрасно же звучит, правда?
1: Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, про рекорды тоже обсуждают. Финал чемпионата мира. Он уж, да, в прошлой неделе остался, а нет-нет, да что-то прилетает. Так вот, финал чемпионата мира в США смотрели рекордные 63 миллиона человек. 63 миллиона человек. Представляете, сколько людей вдруг решили, что этот вид спорта им нравится?
0: Ну да. Только один человек, 62 999 999, уснул в финале. Да, это был я.
1: О, хорошо. Так, ну еще одно. Если вдруг поищете в сети, ну, во всех вот этих запрещенных тоже можно поискать. Богатыри наши с вами, богатыри, мультфильм, стали популярны на Западе. Танец трех подруг, если помните, там вот эти вот главные героини, они танцуют. В общем, иностранцы называют их славянскими дивами и повторяют танцы. Миллионные просмотры, огромное количество лайков. Ну, в общем, всегда за этим интересно наблюдать.
0: Все, что затанцевало в ТикТоке, все взлетит. Вот,
1: да,
0: да, это
1: да,
0: прям
1: да,
0: уже
1: да.
0: Это принято времени.
1: Так, еще?
0: Давай.
1: Могу? Хорошо.
0: Конечно.
1: Смотрите, тут есть одна история такая очень интересная. Не так давно, буквально пару дней назад, завирусилась фотография, где, ну, якобы, да, изображен машинист Илья из московского метрополитена топлес. Ну, то есть форма просто наброшена, а он такой топлес стоит и говорит, мол, приходите к нам работать, у нас хорошо, все дела. Огромное количество лайков фотография собрала. Но оказалось, конечно, оказалось, что это ИИ. Дептранс тут, конечно же, выступил, говорит, да ну что вы, наши все одеты, на одежду хватает. Но красавчик он в любом случае, и одет, и раздет. Девчонки, если что, погуглите, посмотрите, довольно легко находятся обе фотографии. И один вариант, и второй.
0: Вообще, девчонки, лучше посмотрите, как стать машинистом метрополитена, а потом уже думайте, стоит вам идти в депо работать или нет.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Сабрина Карпентер и ее «Эспрессо» на радио 7 на Семи Холмах. Ну, еще больше бодрящего, ну, теперь уже музыки впереди. Ага, с нами Эрос Рамаццотти, Роберт Майлз и Мария Нейлер. Ну и обязательно поговорим о кино в столице 1021. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали.

0: а цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
2: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
4: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
3: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
4: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую Ривьеру.
3: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.
5: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» — деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика. Интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру». 16+.
6: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь Тихий двор и Зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище – Войковского района.
7: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
9: Радио

0: Мариус Рамацотти, его «Падла Кон Мэн» на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы, как всегда, в это время отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями.
1: Всем привет! В данном случае Яна пишет, весь подростковый период была идеальным человеком. Верите? Нет?
0: Верим.
1: Верим, ладно. Но!
0: Потом,
1: там есть
0: да,
1: но,
0: да.
1: В 16 лет сделала тату на незаметном месте, после чего мама перестала говорить со мной на месяц. Я затаила обиду, и в 18 лет, как закончила школу, издала ЕГЭ, набила еще татуировок, постригла свои длинные волосы под 0,3. Ну, 3 сантиметра осталось, понимаете? Проколола нос. Зато после этого мы с мамой очень подружились, душевно поговорили, нашли общий язык, и с тех пор никто не реагирует резко на мои безумства.
0: Я тут вспомнил эти легендарные татуировки на пояснице из 2000-х.
1: Да, я помню.
0: Почему это было модным?
1: Ну,
0: ладно, Ирина. Чудесная история, кстати, пишет. У меня было все с точностью до наоборот. До 13 лет росла я таким пацаном. С утра до ночи на улице. Какие-то детские драки. В лагере старший отряд вызывала на бой. Вся в синяках, царапинах. Ломала руки-ноги. Начался пубертат лет в 14-15. Как подменили? Надела юбку, стала стеснительная, правильная. Мама очень удивилась, потому что она готовилась к худшему.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Да. От Ани сообщение. Моим родителям со мной повезло. А вот муж до сих пор чудит иногда. Не зря же говорят, что первые 40 лет самые сложные в жизни мальчиков. В общем, рассказывали, как в подростковом возрасте они что-то там на ЖД делали. Где-то нашли подходящие по размерам болты и что-то еще делали. Ну, там серьезные, нарушения, скажем так. Делали какие-то пугачи, добывали спички, зажигательные вот штуки устраивали. Ну, в общем... В конечном итоге, по словам рассказчика, вот когда вот это все творили, ну, как бы веселились, но до сих пор, вот пишет девушка, что муж не раскаивается и вспоминает на самом деле все свои истории со смехом. Ребят, я специально не читала, потому что если кто-то вдруг попробует это повторить, это, ну, как бы, это, ну, хулиганство. Причем серьезное такое, а мальчишки вот развлекаются.
0: Нет, мальчишки как раз-то творили, и я тоже участвовал в том, о чем нельзя рассказывать по радио, да. Но ты тогда думаешь, это элемент развлечения. Да, мы сейчас с пацанами сделаем это или вот это. И тебе казалось это нормальным. Даже в этом был какой-то азарт и адреналин. Друзья, мы еще не видели ваш комментарий. Расскажите, пожалуйста, что такого вы творили, когда пубертат застилал глаза. Мы будем подводить итоги уже буквально через 10 минут. Кстати, за 10 минут вы вполне успеете установить и разобраться с нашим новым приложением Radio Hub. Устанавливается из любого магазина мобильных приложений, а разбираться там, собственно, и нечего. Нажимайте на ярлык, оно тут же запускается, и вы слушаете Radio 7, где бы вы ни были, максимально удобно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Майлз и Мария Нейлер и Juan and Juan на радио 7 на Семи Холмах. Как всегда в это время мы поговорим о кино, и сегодня, друзья, для вас о том, какие яркие и необычные новинки подарит нам прокат на этой неделе.
1: Радио 7. Синематека.
2: Начнем с пронзительной французской мелодрамы «Между небом и землей». Талантливый музыкант Оскар погибает в нелепой автокатастрофе и оказывается между мирами. Единственной ниточкой к реальности для него становится одинокая девушка-медиум Эльза, которая умеет слышать душу ушедших людей. И вот эта случайная встреча перерастает в удивительную историю любви, которой предстоит преодолеть самую невозможную преграду – невидимую границу между жизнью и смертью.
0: Фанатов черного юмора порадует комедийный экшен «Дни Сакамото». В центре сюжета – легендарный профессиональный киллер Таро Сакамото. Когда-то он был лучшим в своем деле, но потом женился, завязал с криминалом, открыл продуктовый магазинчик и заметно округлился во всех областях тела. Но тихой семейной жизни приходит конец, когда прошлое настигает героя и на его близких объявляют охоту. И вот теперь добродушному толстяку придется вспомнить все смертоносные навыки и доказать, что с киллерами, даже бывшими, шутки плохи.
2: А любителям пощекотать нервы стоит обратить внимание на фантастический хоррор «Ее личный ад». Это первый за 10 лет полнометражный фильм Николаса Виндинга Рёфна. До этого Рёфн снял «Неонового демона», но большинство зрителей вспомнит его по «Драйву», главную роль в котором исполнил Райан Гослинг. Действие нового фильма развернется в футуристическом мегаполисе. Там объявляется жуткий монстр, который материализуется из розового тумана и женских страхов. По воле случая, свидетельницами его зверя становится популярной актрисой и ее подруга-блогер, которым теперь придется забыть о вечном соперничестве ради выживания.
1: Синематека на Радио 7. Реклама.
3: Что с лицом?
4: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
3: И теперь рабы ежемесячных выплат.
4: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
3: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
6: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте DDX Defense.

0: не оферта.
1: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Радио 7.

0: Ричард Маркс и Анджелия. Ну, в данном смысле, конечно, это имя женское прекрасное. Но, знаете, если говорить об ангелах, ну, это сейчас мы ангелы, а что мы творили в детстве? Вот об этом мы говорили целое утро. Ну, точнее говоря, не в детстве, а в том самом переходном периоде, когда вот из ангела ты превращался во что-то непонятное, а потом снова в человека.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Вдруг хотелось бы вспомнить небезызвестный фильм, ну там про мужчин, да, где звучала фраза: «А вы все здесь молодцы». Я каждую историю читала, думаю, как скучно я провела детство, как скучно я провела юность, потому что, ну, такие интересные были истории. И если вдруг, друзья, у вас найдется минутка, вы уже на работе, чай себе сделали, конфетки положили рядышком, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, открывайте комментарии, читайте, поверьте, там есть что почитать, потому что очень много чего.
3: Работа подождет, да.
2: Ну да, оно такое, мягко сказать, не эфирное. Много чего. А почему бы не подождать работе, в самом деле?
3: Угу.
2: Чего?
3: А реанимационная бригада такая останавливается и начинает читать твои комментарии.
2: Нет, это другое. Это другое.
3: Ладно, едем дальше. Еще пара комментариев и победителя назовем.
2: Да, конечно. Мария пишет: «Всем привет. В школе была идеальным ребенком, училась на отлично». А, нет, подождите. Я про Марию читала, когда она там творила непонятно что. Другое. О, все, нашла. «Мальчишкам от меня влетало, поэтому относились ко мне с опаской и уважением. Но самое щадящее, допустим, устроила я игру под названием «Поймай братьев». Братья-двойняшки со мной учились. Я им говорю на перемене: давайте я встану в дверях, а вы постарайтесь мимо меня пробежать, и я вас ловить буду. Встала у косяка, один справа, другой слева, поодаль, разбежались, рванули навстречу друг другу, ну, конечно, глядя на меня, столкнулись аккурат у моего носа». Ну, понимаете, да? В общем, итог. Меня в директорскую, ребят с фингалами под глазами, даже фото где-то было. Линейка, эти чудики с симметричными синяками. Причем Лина еще и смайлики поставила.
3: Вот интересно, они сделали потом вывод, что женщин слушать не надо?
2: Не знаю.
3: Прекрасное сообщение от Ларисы. Родители проживали в загородном доме и знают не обо всех приключениях моих и сестры. Мы убегали из окна, чтобы гулять босиком по ночному городу. Убегали через забор от охраны санатория. Выпрыгивали из авто на ходу в сугроб в какой-то лесополосе. Всего и не вспомнить. Спасибо моему седому ангелу-хранителю. Давай еще один и победный.
2: Ну давай, Марина пишет: доброго дня всем. Он уже день? Уже день.
3: Получается.
2: Почти, ну да, почти да. Мой пубертат закончился, не успев начаться. Я только посмотрела в сторону плохой компании, но практически сразу, катаясь на коньках, упала, получив перелом со смещением. Полгода домашнего обучения, и направление моего взгляда изменилось на 180 градусов в сторону пай-девочки.
3: Вот вроде печально, но при этом как-то смешно.
2: Ну,
3: такое,
2: да,
3: совпадение нелепое. Так, выиграла у нас сегодня Марина. Друзья, все истории прекрасные, но здесь, знаете, история такая с подтекстом. Она рассказывает, что ее младшую дочь в 11 понесло в пирсинг. Вот прям дай мама проколоть лицо, жить не могу. Но в это же самое время Марина, чтобы поддержать дочь, пошла вместе в салон и сделала себе первую татуировку. И теперь они вместе ходят. Дочь делает себе пирсинг, мама татуировки. Им сейчас 14 и 44 соответственно. Пишет: дочь ждет возраста, когда самой можно будет сделать тату. Но, Марин, просто из-за того, что вот редкий вы родитель, который поддерживает ребенка в его маленьких пубертатных безумствах, вот просто из-за этого приз этого утра ваш. Ура!
2: Наше почтение, да. Вот, вам достается от Радио 7 наши прекрасные, красивые, классные плоденцы. Вот давайте, вы сегодня фотографию прикладывали в ВК. Будем ждать тогда фотографию, где вы вместе с дочерью, желательно на море, чтобы на себя посмотрели. Еще и с полотенцем в Радио 7. Спасибо вам за комментарий.
3: Поздравляем. Ну и еще раз всем спасибо, друзья. Прекрасные были комментарии. Сегодня четверг. Тема от слушателя сияла. Ольге из Ярославля отдельное спасибо за предложенное. Вы тоже можете предложить свою тему. Либо Свете напишите в личку, либо мне, либо отметьте нас где-то в соцсетях, и кто знает, вдруг в следующий четверг как раз-таки мы возьмем именно вашу тему. Но, завершая это утро, добавим до конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7, затем 7 песен без перерыва, ну и в 17:00 можете где-то в соцсетях поинтересоваться у Олега Машкова, был ли он пубертатным хулиганом.
2: Прямо он вот и остался.
3: А, ну, кстати, да, кстати, что это я вдруг. А мы прощаемся, до завтра уже пятница, пока.
2: Пока.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Прохладные плюс 17, тучи и осадки в столичном регионе. Синоптики на сегодня прогнозируют примерно до полудня. Затем, по прогнозам, погода наладится. И метеорологи даже пообещали солнце и плюс 22. Но по прогнозу на завтра, например, тучи и дожди вернутся, причем сразу же на всю абсолютно пятницу.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Центробанк и Министерство строительства разрабатывают законопроект, который в корне изменит скоро порядок предоставления рассрочки при покупке жилья в стране. Объявили, что новые правила позволят, например, ввести запрет на разницу в стоимости квартиры при полной оплате и при оплате частями, а также введут ограничения для участников долевого строительства. Вот, например, рассрочка по договорам долевого участия будет действовать только после ввода дома в эксплуатацию, причем максимальный срок такой рассрочки будет 3 года. И еще узаконят запрет самим застройщикам увеличивать стоимость жилья при покупке с использованием рассрочки и предоставлять скидки тем, кто оплачивает квартиру сразу целиком и без кредитных денег. С Нового года власти начнут отслеживать цены на товары и продукты на всех этапах их движения по стране. От производителя или от импортера и до магазинного прилавка. Накануне Дума уже утвердила законопроект о таком госконтроле по стоимости. И уже сейчас, отмечают эксперты, ясно, что в этот список на полное отслеживание сразу войдут самые значимое из того, что есть в продаже в магазинах. Но для понимания, до сих пор государственные контролеры в этом плане вообще-то работают вслепую, опираясь на средние статистические данные по ценам на самые разные товары и продукты. А с Нового года впервые запустят именно сквозной мониторинг всей цепочки их движения, и это позволит тогда отслеживать не только финальные розничные цены, но и выявлять все факторы их формирования. Вот таким образом власти с Нового года будут действительно видеть, где именно происходит необоснованное завышение цен. Всероссийский союз страховщиков поддержал предложение о введении у нас в стране аналога ОСАГО для курьеров на средствах индивидуальной мобильности. Прежде всего, тех, которые ездят на электросамокатах и электровелосипедах. Анонсировали, что для введения, правда, такого страхования в качестве обязательного, надо будет сначала узаконить два важных момента. Ввести государственную регистрацию СИМов, чтобы каждый электровелосипед и электросамокат регистрировался и получал номер в ГАИ. И запустить идентификацию СИМов, например, по ВИН-номеру или по

0: номеру корпуса, пока этого у нас нет еще вообще. А потом еще надо будет решить вопрос о контроле за наличием у курьеров на электросамокатах и электровелосипедах будущего нового вида ОСАГО, когда его сделают обязательным. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы отправиться в пятницу? Располагайтесь поудобнее, завтра следующая тема.
2: И будьте, пожалуйста, готовы завтра отмечать Международный день заботы о себе. Ну и будем спрашивать вас, что гарантированно делает вам хорошо.
1: Ну, гарантированно хорошо сделаем вам при помощи лучшей любимой музыки. Ну и, конечно, также для вас гороскоп, синематека и отличные игры с призами.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Что с лицом?
5: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
4: И теперь рабы ежемесячных выплат.
5: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
4: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
5: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Голос Утрезнегивала, Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-233-00-263.
10: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения.

0: Пушкинский, 19. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: Галерея «Люмьер» к своему 25-летию подготовила проект «Женский взгляд». Это ретроспектива, объединяющая женщин-фотографов разных поколений и географий. Кураторы предлагают проследить эволюцию авторского видения через три жанра – фэшн, портрет и натюрморт. Многие из представленных авторов пришли к профессии непрямым путем. Рут Оркин мечтала стать кинооператором, но в союз кинематографистов женщин не принимали. Сара Мун работала моделью в Лондоне и Париже, прежде чем окончательно выбрала фотографию. Эллен фон Унверт также провела 10 лет по другую сторону объектива. Среди ключевых имен выставки – Энни Лейбовиц, представленная знаменитым портретом королевы Елизаветы II. Театр на Мельниково и театр танца «Саботаж» представляют спектакль «Сезон дождей». Это пластическое шоу под искусственным дождем. Герои этой истории – молодые талантливые танцоры, которые оказываются на грани отчаяния. Работы нет, продюсер кормит обещаниями, а жизнь преподносит каждому испытание. Ребята мечтают изменить свою судьбу. И однажды появляется заманчивая возможность отправиться в тур за хорошие деньги. Но есть одно условие – в туре требуются танцовщицы. Через выразительное движение и тонкий юмор артисты покажут, как дождь становится не просто стихией, а символом новой жизни. Начало в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
5: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас моя. Солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
7: Хочу к

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк» – потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь, местами ожидается гроза. Температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
0: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Ситуация с топливом во многих регионах улучшается. Принятые правительством меры сработали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин заявил, что состояние ключевых отраслей экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе. Напомню, для улучшения ситуации Кабмин в том числе запретил экспорт бензина и дизеля, предоставил налоговые стимулы для импорта горючего и наращивания производства в стране. Правительство рассматривает стратегию развития портала госуслуги до 2035 года. В перспективе сервис может стать единой цифровой платформой, объединяющей общение пользователей, повседневные сервисы и доступ к государственным услугам. Как пишут «Известия», одно из ключевых направлений – создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. В рамках новой концепции госуслуг планируется внедрять семейные сервисы, доверенные чаты, общий календарь и возможности оформлять услуги за родственников. Международный фестиваль «Тайгастро» приглашает на масштабную разноплановую культурную программу. В этом году фестиваль пройдет с 25 июля по 16 августа, объединяя сотни городов по всей России, а также в Казахстане, Беларуси, Индии, Сербии и Китае с целью возрождения гастрономического наследия регионов. Культурная программа фестиваля пройдет в Красноярске, Москве и Екатеринбурге и будет включать выставки, фестиваль документального кино «Тайгастродок», музейные проекты, концерты, фестиваль электронной музыки, театральные события и книжные коллаборации. Полная программа есть на сайте фестиваля «Тайгастро». Далее информация о ситуации на дорогах Москвы.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот» – бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе, на внешней стороне МКАД от Новорижского шоссе до Молодогвардейской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
2: Автоспот! Автоспот! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика. Интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру» 16+.
6: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
7: Таинственные берега Нила.
6: Острова Индонезии.
7: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
6: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
7: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
6: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
7: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
6: Sodis.ru.
0: «Радио 7» представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
8: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
5: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91-й километр МКАД.

0: наш.дом.ру. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы отправиться в пятницу? Располагайтесь поудобнее, завтра следующая тема.
2: И будьте, пожалуйста, готовы завтра отмечать Международный день заботы о себе. Ну и будем спрашивать вас, что гарантированно делает вам хорошо.
1: Ну, гарантированно хорошо сделаем вам при помощи лучшей любимой музыки. Ну и, конечно, также для вас гороскоп, синематека и отличные игры с призами.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге.
5: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
1: В Москве 13 часов. Новости с Дианой Макеевой.
0: Добрый день. Европейский Союз утвердил сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщили в председательстве Ирландии в Совете ЕС. Ограничения нацелены на сокращение доходов России, сдерживание ее теневого флота и подрыв ее логистических цепочек, сказано в сообщении. Рестрикции могут затронуть более 90 российских банков, а также 215 физических лиц. После принятия пакета каждый второй из российских банков будет находиться под европейскими санкциями. При этом страны Европы так и не смогли согласовать запрет на морской транзит сжиженного природного газа. В частности, Греция продолжит перевозки СПГ из России. Первые сделки с недвижимостью по биометрии начали регистрировать на территории России. Уточняется, что первыми участниками такой сделки стали жители Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуги для регистрации перехода права собственности на квартиру. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Единая биометрическая система позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм заработал на чемпионате мира 2026 19 миллионов фунтов, около 25 миллионов долларов. По данным аналитиков, эта сумма оказалась больше гонораров Шакиры, около 20 миллионов, которая выступала на церемониях открытия и закрытия турнира, а также Джастина Бибера, около 16 миллионов долларов, исполнившего песню в перерыве финального матча. 51-летний футболист сотрудничал с известными брендами, а также появлялся на многочисленных матчах турнира. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе, на внешней стороне МКАД от Новорижского шоссе до Молдогвардейской улицы, от Путилковского шоссе до Строгино. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы отправиться в пятницу? Располагайтесь поудобнее, завтра следующая тема.
2: И будьте, пожалуйста, готовы завтра отмечать Международный день заботы о себе. Ну и будем спрашивать вас, что гарантированно делает вам хорошо.
1: Ну, гарантированно хорошо сделаем вам при помощи лучшей любимой музыки. Ну и, конечно, также для вас гороскоп, синематека и отличные игры с призами.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Что с лицом?
5: Да вот, Саня пишет. Братиш!

0: Дружка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте.
0: Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Голос Утрезнегивала. Владимирская область, село Чириково. УКРН 13-233-5-0-263.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика. Интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру» 16+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортные доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
0: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вернем.

0: Все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как...

0: жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк премиум банкинг.

0: 107. О погоде.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь. Местами ожидается гроза. Температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
0: В Москве 14 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Россияне, потерявшие работу, столкнувшиеся с тяжелой болезнью или другими временными финансовыми трудностями, могут оформить рассрочку на погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, рассрочка представляет собой соглашение о поэтапном погашении задолженности. Ее можно оформить как по долгам за жилищные услуги, включая содержание жилья и ремонт, так и за коммунальные услуги – отопление, водоснабжение, газ и электричество. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию с заявлением и документами, подтверждающими уважительную причину возникновения задолженности, пояснил депутат. Правила продажи пакетных туров изменятся в России с 1 сентября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Для оформления поездки туристов будут подробнее просвещать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, национальных, религиозных и культурных особенностях страны и возможных угрозах безопасности. При продаже тура теперь могут предложить отдельно подтвердить, что клиент ознакомился с памяткой по стране и другими важными сведениями о поездке. Температура воздуха в Москве и всей Центральной России во второй половине лета, согласно расчетам, будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее. Таков прогноз синоптиков. Что касается обильных дождей в первой половине лета, специалисты объяснили их арктическими циклонами. При этом средняя температура июня все равно оказалась выше нормы, июль также выше нормы. Между тем, дожди в столичном регионе прогнозируются минимум на ближайшие 5 дней, но осадки будут весьма умеренными. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Строгино от 99-го километра до Ярославского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее.

Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: А говорил, ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Нагано, Токио, Киото. Под облаками Фудзияма спит. Страна восходящего солнца.
6: Побывать в Японии – это почти как побывать на другой планете.
5: Каждый город – сочетание древней истории и ультрасовременных технологий.
6: Роскошные отели, уникальные экскурсии, эксклюзивные развлечения.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
6: Sodis.ru.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19. Старт продаж.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91-й километр МКАД.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefensefest.ru 6+.
2: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор – бомба. Все, что нужно при ремонте – от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы отправиться в пятницу? Располагайтесь поудобнее, завтра следующая тема.
2: И будьте, пожалуйста, готовы завтра отмечать Международный день заботы о себе. Ну и будем спрашивать вас, что гарантированно делает вам хорошо.
1: Ну, гарантированно хорошо сделаем вам при помощи лучшей любимой музыки. Ну и, конечно, также для вас гороскоп, синематека и отличные игры с призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге.
4: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 22 градуса тепла. Будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 12-14. Завтра днем нам обещают переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 23-25 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.
0: Москве 15 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. ЕС введет санкции в отношении 94 финансовых организаций из России. В черный список также вошла Московская биржа. Как сообщается, под рестрикции попадут в основном банки. Ограничительные меры предполагают замораживание активов и запрет на проведение транзакций. В 2024 году свои санкции в отношении Мосбиржи ввели США и Великобритания. Сегодня послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет европейских ограничений в основном сосредоточен на финансовом и энергетическом секторах. Беспилотные КАМАЗы выйдут в рейсы без человека в кабине уже в 2028 году. Об этом ТАСС рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. По его словам, специалисты приближаются к этапу, когда грузовик сможет проходить весь маршрут без контроля человека. Сейчас технология предусматривает обязательное присутствие удаленного оператора-логиста. Сотрудник следит за перемещением транспорта дистанционно и при наличии устойчивого сигнала связи имеет возможность на время перехватывать управление. Отмечается, что участие человека остается эпизодическим и требуется только в нестандартных ситуациях, которые автоматика пока не в силах обработать корректно. Средние баллы по ЕГЭ в этом году выросли почти по всем предметам. Снижение на полбалла показала только география, сообщили в Рособорнадзоре. Самый высокий средний балл зафиксирован по физике – 66,5. Лидерами по числу участников среди дисциплин по выбору пятый год подряд остаются профильная математика и обществознание. Количество сдающих обществознание продолжает снижаться. В этом году его выбрали на 6 тысяч человек меньше, чем в прошлом. Отмечу, что в этом году увеличилось и количество выпускников, получивших максимальные 100 баллов. И впервые за 25 лет одна из выпускниц смогла набрать 500 баллов по 5 предметам. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Новорижского шоссе до Молодогвардейской улицы, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Комсомольского проспекта до Звенигородского шоссе, на внешней стороне МКАД от 99-го километра до Ярославского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: А говорил ты из вас, самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9%.

0: 30% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос утренний диплома. Владимирская область, село Чирикова. Украин 12-333-5-0-263.
2: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист. Ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня. Сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос. Потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай». Действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 22 градуса тепла. Будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 12-14. Завтра днем нам обещают переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 23-25 градусов. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. У России есть шанс поехать на Олимпийские игры 2028 с флагом и гимном, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Напомню, что МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях по допуску российских спортсменов к соревнованиям. Некоторые федерации уже сняли все санкции с наших атлетов. Следующие летние игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года. Там мы должны выступить с флагом и гимном, сказал министр. ФИФА отчиталась об отсутствии договорных матчей на чемпионате мира по футболу. В ходе Мундиаля специалисты в реальном времени отслеживали букмекерские рынки и ход всех 104 игр. Анализ данных не выявил ни одного случая, который мог бы указывать на манипулирование результатами, передает CBS News. Телеканал отмечает, что в состав рабочей группы входили представители футбольных конфедераций, Федерации США, Канады и Мексики, а также представители ФБР, Интерпола, Совета Европы и Международной ассоциации честности ставок. Победу на первенстве одержала сборная Испании, которая обыграла команду Аргентины. Турнир проходил в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике с 11 по 19 июля. Первый беспилотный поезд метро успешно прошел полгода испытаний. За это время экспериментальный состав преодолел более 4000 километров на большой кольцевой линии, но пока без пассажиров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика движения. В кабине находится машинист, но за все время испытаний ему ни разу не пришлось вмешиваться в работу автоматики. Первые поездки этого поезда с пассажирами планируется начать уже в 2027, а к 2030 году Большая кольцевая станет первой полностью беспилотной линией московского метро. Далее информация о ситуации на дорогах столицы.
0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Новорижского шоссе до Молдогвардейской улицы, на Садовом кольце от Верхней Сыромятнической улицы до Долгоруковской улицы, на внутренней стороне МКАД от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем отличного настроения.

0: Лидеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: А говорил ты из вас, самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91-й километр МКАД.

0: nash.dom.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на nash.dom.rf. Не оферта.
1: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
2: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
1: Чистота вод Байкала и северное сияние.
2: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
1: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
2: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Вы заходите на сайт Профиль.ру. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Профиль.ру, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Профиль.ру. 16+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
0: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Сбербанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 5 вечера. А прямо сейчас минутка новостей от Михаила Гудкова. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Страны ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России. Они направлены на сокращение российских доходов. Так, ограничения могут затронуть Московскую фондовую биржу и 94 российских финансовых организаций, пишет Reuters. После вступления санкций в силу эти структуры подпадут под полный набор ограничений, включая заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Новые меры также предусматривают ограничения против судов, связанных с российским теневым флотом, а также запрет на операции с рядом криптовалютных платформ и нефтетрейдинговых компаний. Напомню, для принятия пакета требуется единогласное решение всех стран Союза. Цена на нефть марки Brent выросла на 6,5% и превысила $100 за баррель. Последний раз выше этой отметки нефть торговалась 22 мая. Нефть дорожает пятый день подряд, поскольку конфликт между США и Ираном усилил опасения перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока. По прогнозам Goldman Sachs, цены на нефть останутся высокими в течение июля и августа, поскольку мировые запасы нефти продолжают сокращаться из-за снижения добычи на Ближнем Востоке, сезонного спроса на поездки в летний период и резкого сокращения высвобождения стратегических нефтяных резервов. В бразильских школах начнут преподавать русский язык как иностранный. Об этом договорились Минпросвещение нашей страны и Минобразование Южноамериканского государства. Уточняется, что новый предмет внедрят в учебные программы некоторых образовательных заведений. Договоренности развивают курс на расширение образовательного сотрудничества, о котором стороны заявили после визита премьера Михаила Мишустина в Бразилию. В числе приоритетов подготовка педагогов, академические обмены и взаимодействие вузов. Работодатели ужесточили политику в отношении соискателей с судимостью. На готовности трудоустраивать таких людей заявили представители 9% компаний, что на 8% меньше, чем годом ранее, выяснил Суперджоб. Исследование показало, что персонал с непогашенной судимостью есть в 5% организаций. Однако в 2024-2025 годах этот показатель был на уровне 7-8%. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, положа руку на сердце, обожаю четверг, друзья мои. Ну, серьезно. Потому что в воздухе этим днем уже вовсю витает предвкушение пятницы со всеми вытекающими в виде выходных последствиями. Да. Так что долой хандру и сплин, если таковые имеются. Движемся мы с вами в правильном направлении. Ну, а задать нужный и непринужденный ритм нам поможет любимая музыка. Например, далее послушаем No Doubt. Затем группа Magic. Дальше, соответственно, больше. Ну, а во второй половине часа с пристрастием препарируем биографию кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». Ну, а пока же давайте, наконец-то, позволим себе уже немного выдохнуть. Думаю, уже можно. И смею уверить, что вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым. Всем привет! Привет!

Эй, папаша, не надо грубить, я все равно женюсь на вашей дочери. Да, вот такие мысли транслирует группа Magic в песне, которую на Радио 7 послушали. И знаете, ведь раньше, плюс-минус еще какие-то полвека назад, подобные мысли зачастую казались, ну, попросту невозможными. Потому что, согласитесь, без одобрения родителей браки тогда, ну, случались крайне редко. А сейчас же что? Сейчас ситуация кардинально поменялось. Вот по мнению социологов, лишь 34% россиян готовы расстаться со второй половинкой, если ее не одобряют маменька и папенька. Причем женщина, оказывается, в этом плане сейчас готова своевольничать немного чаще, нежели мужчины. 46% барышень заявили, что сами выбирают, с кем супружничать, и мнение родителей для них не играет решающей роли. А вот среди нашего брата таких вольнодумцев на 5% меньше набирается. Так что, милые барышни, вот не забудьте понравиться будущей свекрови. А то ж кто его знает, как все может сложиться. Да уж. Ну а музыкальная картина далее сложится из группы А-ха и Эми Макдоналд. А прямо сейчас Танита Тикарам на Радио 7. Добрый вечер.

Да уж, такая, знаете, прямо пятничная песня получилась у Эми Макдоналд, которую на Радио 7 послушали. Мол, если вечером тебе очень уж хорошо и весело, то утром будет откровенно дурно и, возможно, даже стыдно. Ну, собственно, это скорее в наших традициях так называемые пятничные заседания, да? Но не везде так принято. Вот, например, в Британии свободного места в пабах не найти именно по четвергам. Да, рачительные британцы считают, что если уж и вычеркивать какой-нибудь день по причине абстиненции, то пусть это будет день рабочий, а не свой законный выходной, который откровенно жалко. Вот поэтому именно сегодня британцы активно Бахуса и почитают. Но, знаете, вот не сочтите, пожалуйста, уж вашего покорного слугу таким откровенным морализатором, но в какой-то момент и правда пришел к выводу, что все эти алкогольные напитки, если и нужны, то исключительно для запаха. Потому что есть тысяча и один способ расслабиться, помимо употребления спиртного. Это действительно так. И вот один из этих способов – музыка «Радио 7». Очень даже эффективный релаксант, смею вас уверить. И далее «Блаженные неги в этот вечер» добавит группа Foreigner. А прямо сейчас Майкл Джексон на «Семи холмах». Добрый вечер.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: 3 балла в городе в эти минуты, сообщает сервис Яндекс.Карты. 40 минут потеряете на Ленинградке от Панфиловского проспекта до Московского Малого Кольца. Полчаса на третьем транспортном на внутренней стороне от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Тормозит Московская кольцевая, внешняя сторона от Путилковского шоссе до Строгино. И на северо-восточной Хорде затор от проспекта Мира до Лосино-Островской улицы. Удачи в пути.
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Старт продаж.
7: Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Левшинский 19.
8: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru 6+.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 12-233-5-0-263.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
2: Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Свою первую пьесу он написал в 9 лет. В 23 уже окончил Петербургскую консерваторию, а в 32 добился международного признания. Он работал с лучшими музыкантами и режиссерами своего времени. Но это не спасло его от опалы. Итак, сегодня наш герой – великий русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Сергей Сергеевич с детства проявлял яркий талант и уже в 13 поступил в Петербургскую консерваторию. Он стал самым младшим студентом на курсе, удивив приемную комиссию огромной папкой с собственными сочинениями. Да, учился Прокофьев у самого Римского-Корсакова и слыл откровенным бунтарем. Его ранние произведения, дерзкие, ритмичные, с острыми диссонансами, откровенно фраппировали современников. «Скифская сюита», «Первый фортепианный концерт», опера «Любовь к трем апельсинам» — такого почтенная публика раньше никогда не слышала. После революции Прокофьев уехал за границу, жил в Америке и Париже, писал балеты для Дягилева, но в 1936 году вернулся. В последующие годы он сочинил свои самые известные оперы и балеты, а еще создал незабываемое музыкальное сопровождение к фильмам Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» и «Александр Невский». Заставляющий замереть пир опричников и напряженная битва на льду, все это не воздействовало бы на зрителей так сильно, если бы не музыка Прокофьева. Казалось бы, вот оно, заслуженное признание. Однако в 1948-м Прокофьев вместе с другими композиторами подвергся критике во время кампании против формализма. Многие его произведения были запрещены, и последние годы жизни Прокофьев провел в тяжелой депрессии. Но ни на мгновение не переставал творить. После себя он оставил огромное и очень разноплановое наследие. Его музыка до сих пор звучит в концертных залах по всему миру и остается одной из самых исполняемых. А время показало, что формализм был лишь в головах тех, кто этот термин придумал. Сергей Прокофьев. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На Радио 7.
2: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Марк Энтони на Радио 7 пел сейчас о том, что сон – это, знаете ли, мероприятие, которое помогает сбежать ото всех невзгод и неурядиц, которые в жизни случаются. Ну и, конечно, так-то оно так. Но, согласитесь, все хорошо в свое время. Потому что, если, допустим, ты клюешь носом в разгар рабочего дня, то это, как минимум, неуместно. Ну, правда же. И вот не знаю, как вам, а мне лично чашка хорошего кофе всегда взбодриться помогает. Тем более, фирменный кофе «Радио 7», которым до конца этого месяца вы тоже можете полакомиться в кофейнях «Кофе Порт». Причем в двух вариациях он имеется. Нежный раф с цитрусовым сиропом на выбор, апельсиновым или мандариновым. Так что музыка для хорошего настроения у нас в эфире, а кофе со вкусом «Радио 7» в «Кофе Порте». Имейте в виду. Ну, не знаю, как вы, а я вот сейчас заряжу в эфир пару песен и спущусь в кофейню, которая в нашей фабрике имеется, за стаканчиком, пожалуй, мандаринового. Да. Ну а под занавес часа послушаем ту самую Макарену от Лос Дель Рио. А пока же Уитни Хьюстон здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Тенет Т4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Тенет Т4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Тенет Т4L по программе Тенет Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Тенет Т4L. Этим летом все сложится.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Не худшую из возможных погод синоптики на завтра обещают. До 25 выше 0 в столице ожидается. При этом переменно облачное небо, небольшая вероятность дождика имеется, а ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
4: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: В Москве 6 вечера. А вот и главные новости к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Если мир на Украине не наступит, то благодаря каким-то новым идеям. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По словам главы Госдепа, прежние предложения, озвученные в Анкоридже, не сработали и оказались для Киева неприемлемы. Он отметил, что у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. Встреча Лаврова и Рубио прошла на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Она продлилась полчаса.

0: и персонала железнодорожной инфраструктуры, а также сформировать единые правила проектирования новых объектов, включая высокоскоростные линии. Цены на красную икру в розничной продаже выросли в июле до 20 тысяч рублей за килограмм. Это на 5,5 тысяч выше максимального показателя середины июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные мониторинга информагентства по рыболовству. Рост цен в целом в этом году обусловлен ожиданием более слабого по сравнению с прошлым годом вылова лосося. Кроме того, власти с 1 октября прошлого года ужесточили контроль на рынке красной икры, в том числе обязали сверять объемы в системе Россельхознадзора и честном знаке. Число разрешенных для купания зон в Москве сократилось, теперь их 5. Как напомнили в Роспотребнадзоре, в начале купального сезона работали 9 зон. Тем не менее, на данный момент открыты только озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Серебряный бор 2 и 3 и Пионерский пруд. Роспотребнадзор пояснил, что в Большом городском пруду, Школьном озере, на пляжах Динамо и Тропарева качество воды не соответствует гигиеническим нормам. Ведомстве отметили, что мониторинг зон отдыха проводится в течение всего сезона. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Так, ну что, у кого там уже глаз дергается от всей этой, простите меня, работы? Вот хорошие новости для вас имеются. На сегодня с ней можно распрощаться. И даже более того, до выходных уже осталось меньше суток. 7:03 пополудни в Москве. Всем привет, здравствуйте, добрый вечер. Вот смею на этом настаивать. Все-таки и правда, теперь вечер должен стать, ну, хоть немного добрее, как минимум для тех, кто уже усердно давит педальки своих автомобилей по дороге домой. Вот этой категории граждан доброго пути пожелаю. Ну, а остальным терпение. На вашей улице тоже праздник скоро случится, так что не вешайте нос. А вот в ближайшее время в эфире случится игра «Третий лишний». Также ждем в студии нашего travel-эксперта Ольгу Яковину, от которой обязательно узнаем что-то полезное для грядущих вояжей. Ну, а пока приступим к музыке, с вашего позволения. И далее в эфире Энни Ленокс, затем Энрике Иглесиас, а прямо сейчас BWO на Радио 7. Отличного вечера!

Сделать радио погромче, предлагал нам Энрике Иглесиас, которого на Радио 7 послушали. Ну, да, собственно, если это Радио 7, то тут сам Бог велел. Действительно, можно поднагрузить немножечко громкости и впитывать любимую музыку на удобном для вас уровне. Но вот единственное, что совсем скоро попрошу кого-то из вас, наоборот, сделать радио потише, того, кто будет принимать участие в игре «Третий лишний», ну, чтобы в эфире никаких наводок и фидбэков не случалось. Ну, а победителю сегодня подарю два приглашения на выставку «Вера Мухина. Диалоги. Грани». Это масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства, который предлагает новый взгляд на творчество автора легендарного рабочего и колхозницы. Безмерно познавательная выставка, так что рекомендую настоятельно. Ну, а если хотите получить эти два приглашения, то отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И если оно окажется седьмым, то вы в игре. Все просто. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет человек благороднейшей профессии. Врач из Москвы по имени Татьяна. Татьяна, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна. Ну, в первых строках позвольте вас с праздником поздравить. Сегодня Всемирный день китов и дельфинов. Вот скажите, пожалуйста, как думаете, по какой же теме мы сегодня будем с вами играть?
2: Именно по этой, с китами и дельфинами.
1: А вот уж давайте определитесь, киты или дельфины, кто вам ближе?
2: Давайте дельфинчики.
1: Точно?
2: Ну, я надеюсь, что да.
1: Но смотрите, потом не говорите, что очень сложно все было, да? Ладно.
2: Хорошо, не скажу.
1: Дельфины так дельфины. Какой из трех слов не является видом дельфина? Афалина, ахатина или гринда? Что лишнее? Что не дельфин?
2: Возможно, гринда.
1: Возможно. Возможно, все. Вы знаете, у нас игра такая, что тут действительно вариантов масса, целых три. А мне бы от вас хотелось правильный ответ услышать. Может, я нечетко формулирую. Афалина, ахатина или гринда? Что из этого не дельфин?
2: Тогда пусть будет ахатина.
1: Пусть будет хатина. Вот опять же, да, я сразу, знаете, подстелю себе соломки. Если что, вы потом не говорите, что я вас с правильного ответа сбил. Ладно?
2: Хорошо.
1: Все. Ну, тем более, что и говорить так не придется, потому что ахатина, она же ахатина гигантская. Это огромная улитка, которая живет в тропических странах, ест сахарный тростник коварнейшим образом, ну и всячески вредит сельскому хозяйству. Ура! Вы счастливы?
2: Спасибо огромное, Олег, я счастлива, я просто счастлива, второй раз и так успешно, я так рада.
1: Ну что ж, это здорово, а я надеюсь, вы еще знаете будете, когда безмерно рады, когда сходите на выставку «Вера Мухина. Диалоги. Грани», впитаете в себя этот масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства, посмотрите на Мухину с другой стороны, не только как на создателя рабочего и колхозницы, но еще и художника-исследователя, новатора в области художественного стекла, архитектуры и декоративной пластики 20 века. До 27 сентября, пожалуйста, сходите, потому что до этого дня выставка работает. Ну, а мы вернемся к музыке. И прямо сейчас Селин Дион на Радио 7. Добрый вечер.
0: Вечер на

0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. 40 минут потеряете на Московской кольцевой, на внутренней стороне, на Дмитровского шоссе до Ярославского. Небольшой затор в центре, на Садовом, на внешней, от Курского вокзала до Краснопролетарской улицы. Третья транспортная медленно едет внутренняя сторона, от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы. И на Носовихинском шоссе сложности от Южной улицы до реки Чичора.
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: Реклама.
5: Что такое раннее бронирование?
6: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
5: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
6: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
5: Приключения в Африке и Южной Америке.
6: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
5: И никакой суеты в канун праздников.
6: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Sodis.ru.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Вы заходите на сайт Профиль.ру. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Профиль.ру, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех,

0: кто умеет читать. Профиль.ру 16+. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В последнюю субботу июля отмечает день рождения один из самых очаровательных городов Золотого кольца – Переславль-Залесский. И в этом году праздник отмечают большим фестивалем перезагрузкой «За морями, за лесами». А поскольку на воскресенье приходится еще и российский день ВМФ и 330-летие российского флота, а Переславль-Залесский – то самое место, где отечественный флот зарождался, и юный Петр I спускал на воду свою первую, потешную еще флотилию, день города в Переславле-Залесском пройдет в морском духе. На водах Плещеева озера пройдет парусная регата, которую откроют актеры легендарного Ярославского Волковского театра в образах Петра I и князя Меншикова. Потом на воду спустят потешную флотилию 2.0. Каждый желающий сможет запустить собственный деревянный кораблик, среди которых потом выберут самый красивый, самый исторически достоверный, самый необычный и самый крепкий. А если судно вдруг пойдет к

0: дну, это тоже не повод расстраиваться. Для самых эффектно затонувших корабликов тоже будет отдельная номинация «Титаник». Вечером над Плещеевым озером будет звучать живая музыка, под которую над водой будут кружить в вальсе яхты с расписанными и подсвеченными парусами. А на берегу установят столики в настоящих рыбацких лодках, и шефы местных заведений будут соревноваться, чья уха круче. В программе двухдневного фестиваля есть еще уличный кинотеатр, мастер-классы по народным промыслам, всякие спортивные турниры от настольного тенниса до лапты, большой водный парад, караоке-баттл «Битва хоров», модное дефиле и гастрошоу «Регата вкусов». Угощать будут в том числе русскими и голландскими блюдами времен Петра Великого. В общем, за лесами в Залесском скучать в эти выходные точно будет некогда.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
3: Ночь пройдет, пройдет, ранит нас, солнце засядет.
2: Только в театре.

0: Одеон. Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
2: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
3: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист. Ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
4: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь Тихий двор и Зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Радио

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Ну что ж, друзья мои, 18:47 в столице. Вы слушаете радио 7. Кстати, кто-то слушает нас через приемник, кто-то через интернет, а кто-то уже через радио Хаб. Да, наше новое приложение уже доступно во всех магазинах мобильных приложений, причем абсолютно бесплатно. Так что качайте, запускайте в один клик и впитывайте лучшую музыку на все времена везде, где только есть интернет. Причем таким способом вы сможете не только любимые песни слушать, но и будете в курсе, кто их исполняет. Вся подробная информация онлайн имеется. Очень удобно, смею уверить. Ну а тем или иным способом под занавес часа мы с вами послушаем «Me and My», а прямо сейчас сладкоголосый Брайан Адамс на «Семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером «Теннет Т4Л» можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый «Теннет Т4Л» доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке «Теннет Т4Л» по программе «Теннет Легко». Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум.

0: ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Завтра в Москве, по прогнозам, будет переменно облачно. Местами кратковременный дождь все-таки возможен, но, опять же, не обязателен. При этом до 25 выше 0 на термометрах, и ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. А сейчас Михаил Гудков нам расскажет о том, что в мире происходит. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Российские власти рассматривают возможность продления ограничения на экспорт топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, на дизельного топлива на месяц. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен, однако окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Напомню, ранее принятые ограничения действуют до 31 июля. Крокус Групп подал иск к Ингус страху почти на 2 миллиарда рублей. Иск страховщику поступил в арбитражный суд Москвы. Документ связан с последствиями теракта в конце

0: рублей. Дубай запустил программу с щедрыми скидками и бонусами за приглашение туристов. Получить их могут местные жители за привлечение родственников и друзей в страну. После подтверждения приезда гостя участник в течение 72 часов получает электронное письмо с пакетом привилегий, предложениями отелей, ресторанов, туристических достопримечательностей и других сервисов на сумму $800. Один житель может одновременно пригласить до 5 человек, но получить вознаграждение можно максимум за 3 гостей. Использовать полученные бонусы можно будет до конца года. 63% москвичей стараются создавать в соцсетях образ более богатой и успешной жизни. Почти половина опрошенных для этого покупают подделки дорогих брендов и не скрывают данного факта. Результаты такого исследования приводят социологи. Лишь 7% респондентов могут позволить себе практически любые покупки, тогда как каждый пятый вынужден экономить. Также опрос показал, что 43% россиян считают, что их страницы в соцсетях выглядят лучше, чем реальная жизнь. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: А вот уже и 7 вечера в столице. Вечер и четверга на минуточку, друзья мои. А это всячески намекает на то, что завтра в это же время уже будем заниматься чем угодно, только не простите меня работой. Да, уикенд неизбежно приближается с каждой прослушанной нами песней. И еще несколько минут уходящей трудовой недели нам помогут скоротать Depeche Mode совсем скоро. А прямо сейчас M-People на Радио 7. Добрый вечер.

Depeche Mode на Радио 7 только что выступали прямо с гимном свободной, так сказать, любви. Ну, тут, конечно, дело вкуса, конечно же. Опять же, вот любовь, она, знаете, такая, что нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и случается внезапно даже среди несвободных граждан. Ну и чаще всего та самая любовь, оказывается, приходит на рабочем месте. Да, вот именно так

познакомились 14% участников прошлогоднего опроса социологов, что являлось самым популярным ответом. Причем именно являлось, потому что все течет, все меняется. И на данный момент, оказывается, служебные романы занимают уже не первое место. Да, заметно потеряли они в популярности. Сегодня на подобные шалости на работе готовы не более 7% граждан. А вот в лидеры выбились соцсети и мессенджеры. Там в этом году Амур свел около 13% россиян. Такой вариант, как встретить любовь на улице, набрал недавно 10% голосов. Через общих друзей встретили любовь 9%, в учебных заведениях 7% и на сайтах знакомств около 5%. Но, друзья мои, вот знаете что, давайте будем помнить, что любовь, она всегда может с легкостью посрамить любую статистику и случиться в любой момент, где угодно. Вот об этом забывать не стоит. Так что, одинокие сердца, не вешайте нос, у вас все обязательно получится. Это я точно знаю, можете поверить. Ну а тем временем в столице 19.13 и далее на радио 7 Teddy Swims, а прямо сейчас Абба на семи холмах. Добрый вечер.

Тедди Свимс на радио 7. Обожаю этого бородача. Вот именно, кстати, с этой, наверное, песни «Lose Control» и начал знакомство с его творчеством. О потере самоконтроля, да, только что пелось в эфире. И вот знаете, казалось бы, этот самый контроль теряется в основном из-за психологических, психических каких-то факторов. Но, смотрю, вот нейробиологи и специалисты по микробиологии из Южного медицинского университета Гуанчжоу, что в Китае, выяснили, что на уровень стресса колоссальное влияние оказывают нарушения в составе кишечных бактерий, да, так называемый дисбиоз. Так что, друзья мои, держите свои драгоценные животы в порядке и, как утверждают умы от науки, срываться по пустякам будете гораздо реже. Ну и диетологи для этих целей рекомендуют

советуют добавить в свой рацион. Кефир, во-первых, да. Ну, а также больше овощей, фруктов, ягод и орехов. Ну и все. В этом случае кишечнику будет приятно, и срываться по пустякам будете гораздо-гораздо реже. Так что, кстати, да, приятного аппетита всем, кто уже добрался до ужина. И давайте, с вашего позволения, добавим в него в виде специй немного музыки «Радио 7». Далее в эфире «Стереофоникс». А прямо сейчас Роберт Майлз на «Семи холмах». Добрый вечер.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: 4 балла в городе в эти минуты, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на третьем транспортном на внутренней стороне от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Полчаса на Московской кольцевой на внутренней стороне от Алтуфьевского шоссе до Ярославского. Медленно едет Ленинградка от Чашникова до Московского Малого кольца. И Волоколамка тормозит от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Удачи в пути.
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: Реклама.
5: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
6: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
7: Делюкс клубный дом «Левшинский 19» в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19. Старт продаж.
8: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский Гималар», Владимирская область, село Чирикова. Украин 12-333-5-0-263.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.
2: Ай.

0: Crowded House на радио 7. Don't dream it's over. Или даже не думай, что это конец. Вот, знаете, мне кажется, это даже не песня, а настоящий мотиватор. Ну, серьезно, потому что вот эти слова нужно всем срочно взять на вооружение. Давайте верить в лучшее. Ну, потому что без подобной веры человек это и не человек вовсе, а так, знаете, какая-то подделка контрафактная. Поэтому все, договорились, давайте смотрим в будущее, ну, со сдержанным оптимизмом хотя бы. И уверен, все будет в этом случае прекрасно. Ну, а далее в эфире будем слушать One Tickle Tea, затем появится Эрик Клэптон, а под занавес сейчас. Так и вообще, целый Рикки Мартин будет услаждать наш слух здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Кстати, завтра будет теплее, чем сегодня. Во всяком случае, синоптики на этом настаивают. До 25 с плюсом обещают. При этом переменно облачное небо, местами кратковременный дождь возможен. А ветер обещается дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера. А вот свежие новости до нас донесет Михаил Гудков, как всегда. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Страны ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России. Они направлены на сокращение российских доходов. Так, ограничения могут затронуть Московскую фондовую биржу и 94 российских финансовых организаций, пишет Reuters. После вступления санкций в силу, эти структуры подпадут под полный набор ограничений, включая заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Новые меры также предусматривают ограничения против судов, связанных с российским теневым флотом, а также запрет на операции с рядом криптовалютных платформ и нефтетрейдинговых компаний. Марат Хуснуллин сообщил о снижении смертности на федеральных трассах. По его словам, число погибших в первом полугодии уменьшилось на 10%, количество ДТП сократилось почти на 6,5%. Как резюмировал вице-премьер, добиваться положительных результатов помогает реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого ведется масштабная модернизация дорожной сети, устройство освещения барьерных ограждений, тротуаров и пешеходных переходов. Также идет реконструкция и ремонт действующей дорожной сети и строятся новые участки для безопасности и комфорта на дорогах. Первый в России беспилотный поезд проехал по большой кольцевой линии московского метро уже более 4000 километров. Поездки с пассажирами планируется начать в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика движения. Для обеспечения безопасности и по требованию закона в кабине находится машинист. Однако за все время испытаний ему пока еще ни разу не пришлось вмешиваться в работу автоматики. Отмечается, что к 2030 году БКЛ станет первой полностью беспилотной линией нашего метро. Стоимость самого дорогого машины места в столице составила почти 46 миллионов рублей. По данным риэлторов, объект находится в строящемся жилом комплексе класса «Делюкс» в районе Патриарших прудов. И это рекордный показатель за всю историю рынка новостроек столицы. В среднем же цена машины места на первичном рынке столицы составляет около 4 миллионов рублей. Самые дешевые лоты в Новой Москве обойдутся почти в 500 тысяч.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, если хронометр коварнейшим образом меня не обманывает,

Леди Гага на радио 7, Алехандро. Кстати, всех Александров с праздником, да, ну, все-таки именины сегодня. Равно как у Антонов, Васильев, Георгиев, Данилов, Петров и Степанов. Вот барышни, конечно, сегодня без подобного праздника остались. Но да ладно, зато и сегодня, я думаю, многие имеют право поднять бокал чая в честь такой даты, как День дачника в России. Да, ну, точнее, поднимать, наверное, будут уже завтра, в пятницу. Как раз вот все и отправятся на свои фазенды отдыхать да расслабляться. Ну, а пока давайте будем расслабляться под лучшую музыку на все времена, как и привыкли. И через несколько минут в эфире появится Фил Коллинз, а прямо сейчас Уитни Хьюстон на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес».
1: Истинная правда, друзья мои. Именно Джей Ло будет героиней нашего уикенда. А все потому, что завтра эта красотка отмечает день рождения. Да, 24 июля 1969 года на свет она появилась. И за свои без малого 57 лет на нашей маленькой планетке успела выпустить 9 альбомов. Вот как в 99-м начала, так и раз в 2-3 года стабильно какой-то диск выходил. Но единственное, что в 14-м году взяла она паузу практически на 10 лет. Да, в те годы, в этот период, Дженнифер активно развивала другие направления. Вот, например, успешно снималась в кино, во множестве фильмах ее можно увидеть. А роль в «Стриптизерших», например, принесла ей даже номинацию на «Золотой глобус». Ну и музыка, соответственно, отошла на второй план. Зато в 2004-м она ошеломительно вернулась с альбомом «This is me now». И, знаете, вот хочется верить, что не придется еще 10 лет ждать новой пластинки. Давайте будем держать кулаки, чтобы поскорее релиз случился. Ну, а пока же предлагаю послушать песню с альбома 2007 года. Точнее, с одного из альбомов 2007, потому что аж два диска в этом году она выпустила. Ну, а прямо сейчас заглавная песня с альбома «Brave». А еще больше музыки и, конечно же, интересных фактов об этой певице ждут нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд Дженнифер Лопес. Только на Радио 7.

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Тормозит Московская кольцевая внутренняя сторона от Алтуфьевского шоссе до Ярославского. Примерно полчаса потеряете на Северо-Восточной Хорде от проезда Серебрякова до Лосино-Островской улицы. Затор на 3-м транспортном на внутренней от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. И небольшие сложности на Ленинградке от Чашникова до Дурыкина. Удачи на дорогах.
2: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
4: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» — деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Тина Тернер на радио 7. Private Dancer. Между прочим, песня, изначально написанная Марком Нопфлером для своей группы Dire Straits. Но в какой-то момент он решил, что текст, написанный от лица женщины, из его уст будет звучать не особо органично. И, собственно, предложил эту композицию Тине Тернер. И вот, друзья мои, знаете, сейчас такая мысль в голове промелькнула. Ведь какие великие артисты звучат в нашем эфире. Вот та же самая Тина Тернер, Dire Straits, Абба, Уитни Хьюстон, Эрик Клэптон. Можно бесконечно продолжать этот список. И, конечно же, бесконечно эту музыку можно слушать. Причем слушать можно не только в радиоприемнике, а еще через мини-приложение Radio Hub, которое вы уже можете скачать в вашем магазине мобильных приложений, установить на телефон и таким образом слушать любимую семерку везде, где только есть интернет. Ну а тем временем уже 20:41 в столице и далее в эфире Дуа Липа, а прямо сейчас Джо Дассен на семи холмах. Добрый вечер.

0: Дуа Липа на Радио 7 только что утверждала, мол, время для тренировок закончилось, и теперь-то пора жить по-настоящему. Золотые слова, мне кажется, вот прямо с этого момента можно и приступить к их воплощению в жизнь. Да, причем жить, давайте, с удовольствием. Мне кажется, собственно, вечер исключительно для этого и предназначен. Ну, а удовольствие далее нам обеспечит любимая музыка. Завтра утром его же будут обеспечивать Дима Пименов и Света Молодцова. С 7 утра встречайте ребят в эфире. Ну, а мне позвольте откланяться ровным счетом до завтра, до 5 пополудни. А в 5 как вернусь, да как начнем провожать с вами рабочую неделю. Красота же, правда. Ну, а пока же всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Friend everywhere.
1: Радио 7 о погоде.
2: Синоптики обещают завтра в Москве до 25 выше 0 на термометрах, при этом переменно облачное небо. Осадки возможны, не обязательны, но исключать такого варианта тоже не стоит. А ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
1: В Москве 21 час. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы отправиться в пятницу? Располагайтесь поудобнее, завтра следующая тема.
2: И будьте, пожалуйста, готовы завтра отмечать Международный день заботы о себе. Ну и будем спрашивать вас, что гарантированно делает вам хорошо.
1: Ну, гарантированно хорошо сделаем вам при помощи лучшей любимой музыки. Ну и, конечно, также для вас гороскоп, синематека и отличные игры с призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: 7. О погоде.
1: В Москве завтра будет переменно облачно, небольшой дождь местами возможен, при этом до 25 выше 0 на термометрах и ветер около 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы отправиться в пятницу? Располагайтесь поудобнее, завтра следующая тема.
2: И будьте, пожалуйста, готовы завтра отмечать Международный день заботы о себе. Ну и будем спрашивать вас, что гарантированно делает вам хорошо.
1: Ну, гарантированно хорошо сделаем вам при помощи лучшей любимой музыки. Ну и, конечно, также для вас гороскоп, синематека и отличные игры с призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики настаивают, что воздух в Москве завтра прогреется до 25 градусов. При этом нас ожидает переменно облачное небо. Местами возможны кратковременные дожди, а ветер обещается дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее. Целый час. Только музыка. На радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы отправиться в пятницу? Располагайтесь поудобнее, завтра следующая тема.
2: И будьте, пожалуйста, готовы завтра отмечать Международный день заботы о себе. Ну и будем спрашивать вас, что гарантированно делает вам хорошо.
1: Ну, гарантированно хорошо сделаем вам при помощи лучшей любимой музыки. Ну и, конечно, также для вас гороскоп, синематека и отличные игры с призами.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».

Музыка оживает, когда вы слушаете «Радио 7». Она такая разная, легкая и нежная. Страстная и огненная. Всегда лучшее. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.